всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Помню, в детстве я подошел к отцу и спросил: ты знаешь, пап, а что такое свадьба вообще? Почему люди женятся? Мне было интересно, и он так посмотрел на меня философски и ответил: скажу тебе так, сын, не зря обручальное кольцо надевают на тот палец, из которого всю жизнь берут кровь.

0: песня на русском.
1: Все в курсе, мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет, это певица Света, и вы слушаете мою новую песню «Все в курсе».

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами слушал новую песню Света, и все в курсе. И я думаю, певица со мной согласится. Верится с трудом в дружбу между парнем и девушкой, но, мне кажется, у таких отношений есть свои преимущества. Какие? Вот, например, можно сказать, да, я люблю тебя как сестру. И всегда можно добавить, как чужую сестру.

0: немного жаль, что потеряли друг друга мы. Последний раз.
1: Новая песня на русском.
2: А ты люби, ее люби, всем сердцем так не смог меня.
3: Всем привет, я Татьяна Буланова.
4: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
3: «Вселенная»
2: на русском.
1: Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. По поводу лечения у меня есть одна знакомая, которая никогда не ходит по врачам. Представляете? И при этом она прекрасно выглядит. А ее любимая фраза, такой, можно сказать, девиз. «Время – это самый лучший в мире доктор, но плохой косметолог».

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Никита Набоков на Русском радио вместе с вами. Наверняка прошедшим летом вы сделали друг другу какие-то обещания. 100%, да, озвучили, я имею в виду. И если вы, допустим, предложили своей девушке съезжаться, она сказала, как съезжаться? В такую жару? Давай осенью, а? Осенью. Не забудьте ей об этом напомнить, что уже как бы осень, да? Но только по соответствующую песню, естественно. Если

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Одни мои знакомые прожили вместе просто гигантское количество времени. Недавно у них был очередной юбилей. И я подошел к главе семейства и спросил его вообще, в чем секрет вот такой долгой и счастливой семейной жизни. И знаете, что он мне ответил? Он сказал, по мере развития отношений один обязательно наглеет. Главное успеть первым.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Лично у меня никогда не было проблемы, чтобы завести таких, знаете, настоящих добротных друзей, потому что я с детства знаю один секрет. Хотите, расскажу? Только никому, между нами. Они познаются не в беде. На самом деле друзья познаются в еде.
1: Все о путешествиях и путешественниках.
2: В среду в 11:30. Русские каникулы на Русском радио. Что слушает страна?

Радио. Золотая история. Андрей Губин. Как же так?

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно встретил одну знакомую, и я полностью с ней согласен. Она сказала: деньги, Миша, нужно тратить только на впечатления, исключительно. Поэтому вот я, допустим, недавно купил себе впечатляющее платье.

Саша Набоков на Русском радио вместе с вами. У меня уже несколько лет живет кошка. Кстати, недавно у нее был день рождения. И я понял одно. Если вот всем, у кого есть кошка, бесплатный совет. Если на кошачьем лотке написать «от благодарных потомков», то выносить его будет гораздо веселее.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

На этой неделе номер третий. Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
9: Нашел дома вещь, которую искал 3 года. Положил на место, чтобы не потерять, и снова забыл куда. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Насчет птиц не знаю, но я до сих пор удивляюсь, насколько кошки чистоплотны. Вот, например, недавно был у одной знакомой, у которой давно живет кот. Я снял обувь. И этот кот так подозрительно, знаете, посмотрел сначала на меня, потом на мои кроссовки, потом опять на меня. И хозяйка такая: Миш, насчет этого не переживай, не волнуйся. Наш кот не ходит в чужие туфли, он брезгливый.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И, как говорила моя бабушка, доброе утро. Подъем, встаем. Нечего залеживаться в постели. Или вам там зарплату выдают, а? Подъем и на работу.

0: Гриш Набоков на Русском радио вместе с вами. Вот, кстати, отличная примета. Все в твоих руках. И мой дед тоже активно верил в приметы. Меня, собственно, в это дело все увлек. Вот вам еще одна примета. Ходить на работу к деньгам, пожалуйста. А слушать любимые песни к классному настроению. Так что продолжаем совмещать приятное с полезным.
1: Что слушает страна?

0: встречаете главное утреннее шоу страны «Русские перцы». Они могут и приблизить Новый год, и продлить лето.
1: Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fit.auto.ru.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
3: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Городской область, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Телеканал СТС представляет.
5: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00
7: для лиц старше 16 лет.
8: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Всегда полезно опоздать туда, где тебя поджидают. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
2: Зачем?

0: только лучшее.
1: Очень жаль, моя любовь. Я точно знаю, не забуду тебя.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума нового 9-го созыва сегодня проведет свое первое пленарное заседание. Депутаты изберут председателя Нижней палаты и его заместителей. Впервые в истории Госдума собирается на первое заседание в такие сжатые сроки, спустя 10 дней после выборов. 9-й созыв на 40% состоит из новых депутатов. В составе стало больше женщин. Появилось два новых комитета по уголовному административному законодательству, а также по цифровому развитию и искусственному интеллекту. Правительство изменило нормы питания заключенных. В рацион осужденных и граждан, которые содержатся в СИЗО, включили сливочное масло, куриные яйца, творог и фрукты. Будет больше овощей. А вот потребление хлеба, картофеля, маргарина и соли, наоборот, сократили. Минюст говорили, что обратить внимание на питание содержащихся под стражей предложил Минздрав. ГИБДД усилит контроль за автошколами с использованием дистанционных курсов. Согласно ведомственному приказу, образовательные организации должны будут сообщать инспекторам о применении технологий для преподавания теории. В этом случае госавтоинспекция будет проводить дополнительные проверки оборудования и программного обеспечения. Также устанавливается отдельный вид контроля за сетевыми автошколами, которые совместно используют учебные площадки, машины и помещения. Российские футболисты обыграли иранцев в товарищеском матче в Казани. Игра завершилась со счетом 2-0, причем дубль оформил полузащитник «Монако» Александр Головин. Сборная Ирана участвовала в минувшем чемпионате мира. Она занимает 22-е место в рейтинге FIFA. У России 35-я строчка. Впереди у нашей команды еще два матча. 3 октября с Намибией и 6 октября с Нигерией. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Сияет голосами утро. И новый день пришел. У них все будет круто. Все будет хорошо. Русские
3: перцы. Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые! Привет, радужки вы наши! Давайте просыпайтесь скорее! Сегодня, да, это среда! 7 часов 2 минуточки! Главное на главном тут для вашего хорошего настроения! Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев! Это «Русские перцы», люди, здравствуйте!
4: Доброе утро!
5: Привет! У тебя есть среда? Я скажу тебе «да».
3: Отлично, да!
4: А какая, хорошая?
5: Окружающая!
4: Да, это окружающая среда уж точно суперская у нас! Потому что у нас вы есть, дорогие наши любимые слушатели!
3: Вот так! И поцелую вам с самого утра.
5: Да, ну сегодня мы постараемся вам, конечно, поднять настроение испорченной песней.
3: Да ты что?
5: Да, мы такой секонд-хенд.
3: Да, нет, мы не секонд-хенд. Мы на острие атаки просто. Мы звезды. Ты голоса наши слышал, нет?
5: Слышал.
3: Наши голоса на нейросети используют, чтобы петь ими песни. Вот так вот. Понял?
5: Ничего не найдено в интернете. По запросу «Русские перцы».
3: Если ничего не найдено, мы сами приедем к вам домой и под дверью орать будем.
5: Да, не ищите.

0: Двойную сплошную.
1: Да.
2: Будем нарушать?
1: Будем нарушать, это как раз сейчас по тарифу 10 тысяч стоит.
0: Будем нарушать правила в игре против правил. Ну, а еще, естественно, мы послушаем много-много-много-много-много ваших любимых песен.
1: А теперь, собственно, песня.
2: Поехали!
3: Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну, быстренько представляем, что лет продолжается. Отпуск. Все, перемещаемся в Турцию. В Турции кот самоотверженный 45 минут отбивался от воровок, не пуская их в квартиру. Короче, женщины вскрыли дверь квартиры, где? В Стамбуле. Вот, а когда никого из хозяев не было дома, но на входе их встретил 8-летний кот Мучизе.
2: Мучизе?
1: Вот, да, Мучизе. Вот так вот, да, он просто говорит, да, наверное, будете? Нет, не будете, не надо. Вот, а естественно, этот кот бросался на незваных гостей, бил их лапами, чтобы спугнуть.
3: Он кричал, я из вас донер сделаю.
1: Ну, только на турецком.
3: Да.
1: Вот, а в итоге котик выдержал оборону, а воришки эти сдались и ушли. Вот, кто-то заслужил дополнительную порцию корма. Я думаю, что он донер заслужил, в принципе.
2: Да, молодец какой.
3: Вот эти вот суровые стамбульские коты, я всегда, когда туда приезжаю,
1: действительно,
3: я без подарка для них не приезжаю туда, потому что их надо всегда задобрить.
1: Конечно, они при каждом обменнике там рядом сидят, им надо как-то и поклониться.
3: Там на всех улицах лежит и корм, и водичка, и молочко.
1: Какие хорошие. И почесать за ушком надо обязательно.
3: Да, потому что Стамбул — это город кошек.
1: Однозначно. Ходит, мяучит, красота. И главное, что вот, интересно в том, что вот запаха-то нет, понимаешь?
3: А сейчас наша постоянная рубрика «Уроки турецкого».
1: Да.
3: А кошка будет по-турецки «кеди».
2: «Кеди».
1: «Кеди».
3: Да, а звать ее надо
1: «Не надо». Если вы громко это будете делать, я не сдержусь. Успокойтесь, что это такое?
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама. Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк». Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДКСКИВСКИЙ ПРОЕКТ». Декларация на nah.dom.rf.
4: Говорят, противоположности сходятся. Где моя умная, красивая, богатая противоположность?
5: Телефон рекламной службы русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
0: Русское радио.

0: Цеф. Так, Антон, ну соберись уже в конце концов.
1: Я не могу.
0: Ну сколько я буду тебя собирать по частям?
1: Я не могу, вот еще деталь валяется.
2: Это моя, не тронь мою.
1: Это мне если ты хорошо.
0: Тебе не подойдет, Антон. А овны? А сейчас все серьезно, ребята. Гороскоп. Не пытайтесь сегодня сделать все одновременно. Одно законченное дело порадует сильнее 5 героически начатых.
2: Тельцы, вам может пригодиться чек, гарантия или документ, который вы зачем-то сохранили. Вот и настал ваш звездный час.
0: Или справка.
1: Откуда эта деталь выпала? Ну ладно. Мы, уважаемые близнецы, сегодня вас могут попросить выступить, поздравить или что-нибудь сказать перед людьми на табуреточку. Давайте. Не готовьте речь слишком тщательно. Экспромт получится гораздо живее.
0: Да, раки, купите или соберите букет. Ведь совершенно не обязательно ждать, пока кто-нибудь догадается вас порадовать.
2: Львы, сегодня хороший день для спорта или активной прогулки. Организм будет благодарен за возможность не только сидеть или лежать.
1: Дева. Кто-то попросит вас научить его тому, что для вас давно элементарно. Кого его? Окажется, объяснять вы умеете не хуже, чем делать.
0: Весы, сегодня попробуйте, пожалуйста, провести вечер без фонового телевизора, вот этих роликов разных и бесконечной ленты. Тишина вас натолкнет на нужные мысли.
1: Снять ролик вот какой-нибудь.
2: Там. Скорпионы, не выбрасывайте упаковку от новой покупки раньше времени. Сегодня предусмотрительность может избавить от лишней возни.
1: Стрелец, вам может попасться отличный подарок для человека, у которого праздник еще не скоро. Берите. Будущий вы скажет вам спасибо.
0: Козероги, сегодня не стесняйтесь попросить рекомендацию. Хороший мастер, врач или специалист часто находится вот именно через знакомых.
2: Водолеи, сделайте что-нибудь непривычной рукой. Хотя бы почистите зубы. Мозгу тоже иногда нужна разминка.
0: Можно ногой, в принципе, сделать что-то.
1: Можно, если растяжка хорошая, да. Рыбки, дорогие, вам завершаем. Сегодня стоит пересмотреть любимую старую комедию. Это поднимет настроение до конца недели.
0: Антон, смотри, как я ногами зубы чищу.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
8: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: Когда в семье есть военные, все ходят по струнке. Когда музыканты, всем по барабану. Рекламная служба Русского радио 579-77.

0: новая песня на русском.
1: Давай на самый верх пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.

0: «Русские перцы». Смеяться обязательно.
1: Новости про братьев и сестер наших меньших. Значит, каждый шестой россиянин тратит на питомца больше, чем на себя. В среднем...
2: Это правда.
3: Это факт,
1: да. В среднем на корм уходит 6100 рублей в месяц, на лечение и лекарства еще около 4900 рублей, а вот 60% хозяев готовы сократить расходы на собственное здоровье, лишь бы не откладывать лечение своего любимца.
4: Остальные 40% готовы присоединиться к питомцу и съесть тоже вот этого кролика в собственном соку.
3: Кстати, очень вкусненько в желе.
1: Паштетик, да. Щедрее всех оказались, значит, у нас айтишники. На питомцев они тратят в среднем почти 15000 рублей в месяц. Следом идут маркетологи и медики. Конечно, тем более, если у вас вот эти вот новомодные породы, вот эти прекрасные кудряши, мои любимые, их же нужно чесать, их же нужно стричь. Это тоже нужно закладывать в статью расходов.
4: Да, им еще нужна няня.
1: Ну, это иногда. Не всем, конечно.
3: Кому-то... Няня и хозяйка есть.
4: Некоторым нужен кинолог.
1: Да. Есть, кстати, да?
4: Для воспитания, конечно.
1: Собачий детский садик.
3: Да. Собачий детский садик.
4: Собачья прикольно. Гостиница.
3: Нет, я единственное не понял, а что, ну, по поводу корма, да, и все остальное, а вот мойка там, это самое...
1: Ну вот, ну,
4: мойка,
1: надо
4: сушка.
1: Туда.
3: А люкс без багажника.
1: Да. Вот а я вот сейчас бы хотела воспользоваться служебным положением и спросить у наших слушателей, особенно кто живет в Москве, сейчас сложившаяся
4: ситуация...
1: Где вы
4: моете свою собаку?
1: Где сделать прививку? Прививку. Я готова любые деньги потратить, потому что мне нужно привить моих дорогих.
4: Что-то какая-то сейчас, да, есть тема.
1: И напишите, пожалуйста, если знаете, где хорошая вакцина.
3: Прививочку надо. Надо. Мне еще мойку надо делать.
4: А я, знаете, что? Я хочу дождаться того момента, я хочу дожить до того момента, когда изобретут специальный аппарат, в который засовываешь своего питомца.
1: Димка!
4: А у него внутри там спа-процедурки.
3: Это есть такой аппарат уже.
4: То есть его там и моют. Ну, типа как стирать. Ну, то есть у него, ну, это безопасно должно быть, естественно, чтобы ты туда его как бы поставил, а вынул оттуда уже чистенького, пахучего, начесанного, счастливого.
1: Бедный сфинкс.
3: Возьми его с собой в баню, что ты переживаешь-то?
4: Там температурные немножко эти самые условия неподходящие для собаки.
3: Не знаю, я в объятиях тискаю. И одного, и вторую.
0: Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио.
1: А вы знаете, я как-то давным-давно был в караоке, и вот эту песню мы решили спеть.
2: Ой, это моя любимая.
1: И там, значит, текст на экране был: невозможно рассказать вам историю на «ы».
2: На
3: «ы»? Не все буквы пропечатались нормально.
1: Думаю, что? Что за историю?
3: На «ы». Мы такие, выходим.
1: И вот тогда-то... Тогда-то, видимо, зародилась эта игра переперца.
2: Да.
1: Вот тут реально история на «ы».
3: Русские пырцы.
1: Русские пырцы. Рыские пырцы.
3: Рыские пырцы. Новое польское шоу. Рыские пырцы.
2: И крылынки.
3: Да.
1: В общем, ребята, дорогие наши слушатели. Дымом и рызов.
3: Да.
1: И интын и рыв.
3: О, нормально.
1: В общем, сейчас мы будем вот это делать в нашей игрушке переперца. Заменим все буквы на какую-то одну.
2: Звоните. 8-495-9. 95-105-105.
1: Я бы, кстати, переименовал эту игру в операцию «ы».
2: Да, кстати.
1: Потому что эта буква никогда не встретится в нашей игре.
3: Угу. Это единственная операция, на которую все бегут сразу.
1: Потому что слово на букву «ы» не существует.
3: Аппендикс вырезаем.
0: Русские перцы. На русском радио. Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Что слушает страна?
4: Милая, милая, а сердце битое стекло. Снова полюбила, снова не повезло.
0: Русское радио.
4: Держи, держи руку мою, держи.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов, 329 рублей. С 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте», кроме «Ленты эконом», цены на минимум, выгода на максимум.
8: В «Ленте».
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
11: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
12: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
13: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
14: Я вообще хорошо готовлю!
15: Только невкусно. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Перцы на русском радио.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Портим песни мы с утра.
3: Профессионально это делаем.
2: Профессионально, конечно, с радостью.
4: Партитуры не горят, что называется.
2: Да. Может, тот человек, который нам зазвонился, станет нашим продюсером, наконец, и сделает нам сольный концерт.
4: Давайте, сделайте нам, купите нам подписку на автотюн.
2: Да нет, сделайте, пожалуйста, нам сольный концерт в Волгограде, откуда вы родом. Евгений дозвонил, знал. Женечка, здравствуйте.
3: Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Женечка, не хотите быть нашим продюсером, скажите?
5: Ну, конечно, хочу.
2: Ну, вот и прекрасно, вот и договорились. Но есть один
3: нюанс.
4: Мы поем
2: маленький.
4: Только на стадионах.
2: Да, да, только на стадионах.
3: И только чужие песни.
2: И только на пустых.
4: Чужие песни.
2: Вот как раз Жуков уезжает, мы приходим на стадион.
3: И начинаем.
2: Все, нормально.
4: Но надо, знаешь, пока люди не разошлись.
2: Конечно. Когда они разойдутся, они поют не на тебя уже.
4: Да, Женечка, сейчас, пожалуйста, скажите нам, какой ваш любимый месяц в году?
5: Вообще апрель.
4: Апрель. Сейчас будем акать.
2: Не дай бог.
4: Ну, говорят, что в Москве акают.
3: Это, наверное, у вас день рождения, да?
5: Да. Ну и вообще прекрасный месяц, когда теплеет, зеленеть начинает.
4: Вы овен или телец?
2: Переход такой.
5: Овен.
3: О, сегодня как раз он в гороскопе, что вам улыбнется удача. Поэтому, Женечка, слушайте внимательно нашу песню, а мы попробуем ее испортить как следует.
2: Давайте, а вам потом нужно угадать. Приготовились. Раз, два, три, четыре и...

0: какая-то короткая у нас получилась песня.
1: Нормальная.
0: Женечка, вы уже как бы
2: короткая
0: все...
2: Короткая и непонятная.
0: А вы как хотели-то? Чтобы мы все по-понятному спели вам?
3: Эксклюзивно для будущего продюсера.
2: Я слушаю и угадываю. А это все прям это.
1: А так всегда.
3: Мы можем еще раз, мы можем один раз первую строчку еще вам спеть. Вдруг получится.
1: Давай,
3: ну, так, как продюсер.
1: Только первый.
3: Раз, только медленно. Да. Раз, два, три.
4: А слышат вас Раян, что я таба блаблан.
0: Ну как, Жень, лучше стало?
1: Что автобавлаблан.
2: Легче не стало.
3: Вот и нам тоже легче не становится, судя по тому, что мы делаем.
0: Ну, какие-то варианты хотя бы, давайте. Ну, может быть, пальцем в небо и угадаем.
2: Мне такое ощущение было, слово какое-то параплан.
1: Параплан, абсолютно неверно.
0: Эх, не было там никакого параплана.
1: Да, это на самом деле район.
0: Да.
3: Услышит весь район, что я в тебя
1: влюблен. А я думал, Сава.
0: Да, мы предлагаем вам оригинальную версию, Женечка, послушайте, ну, и не расстраиваться.
1: Привет Волгограду, мы скучаем.
3: Ой, опять сольник сорвался.

0: Реклама.
1: Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные.
3: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
4: А мода C5 добавить стиля.
3: JQ J7 впечатлить друзей.
4: А мода C7 собрать взгляды.
3: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
4: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
3: На стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
5: Я 2 часа колесила по городу. Измучилась вся. И тут мне навигатор нагло заявляет. Ну и где мы?
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
7: Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Инфляционные ожидания граждан в сентябре выросли на 0,5%, превысили 14%. По данным Центробанка, наблюдаемая населением инфляция тоже пошла вверх, оказалась выше 15%. Газета «Коммерсант» пишет, что это связано прежде всего с динамикой цен на топливо. Другие заметные компоненты внесли существенно меньший вклад. Это в том числе плодовочная продукция, чай, кофе, алкоголь. А в октябре основным проинфляционным фактором станет индексация тарифов ЖКХ. Минтранс поддержал законопроект, расширяющий наказание для авиадебоширов. В ведомстве заявили РБК, что поправки должны повысить уровень безопасности и комфорта пассажиров. Ранее документ внесли в Госдуму. Предполагается, что авиакомпании получат право отказывать дебоширам в перевозке и обмениваться между собой данными о таких клиентах. Однако законопроект предусматривает исключения, например, на безальтернативных маршрутах. В Росприроднадзоре рассказали, где в Подмосковье можно встретить бурых медведей. В ведомстве заявили РИА Новости, что в основном они обитают в северных и северо-западных районах. В частности, это Можайский, Шаховской, Талдомский и Волоколамский округа. В подмосковных лесах могут обитать около 80 медведей. Животные стали чаще приближаться к дачным поселкам и СНТ в поисках пищи. Отопительный сезон в Москве начнется уже завтра. В столичной мэрии заявили, что процесс подключения будет поэтапным, займет несколько дней. Сперва отопление появится в школах, детских садах, больницах, затем в жилых домах, офисах и на предприятиях промышленности и торговли. Обычно в Москве отопление запускают, когда среднесуточная температура на протяжении 5 дней держится ниже 8 градусов. В прошлом году отопительный сезон начался в конце сентября. В Москве 8:02. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
2: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна и скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.
3: Если ты ушел голодный, если кофе пил холодный, если плащ надел немодный, ты не слушал «Русских перцев».
4: Да ладно, прям не слушал. Конечно же, слушал. 8:02. «Главное на главном» продолжается. Здесь второй час компании с нами, с «Русскими перцами». Здесь Дима Морозов, здесь Полина Жукова. Меня Антон Юрьев зовут. Люди, здравствуйте.
5: Здравствуйте, люди.
6: Привет. Здравствуйте. И люди, и не только люди.
4: И не люди.
5: Да.
6: И вы тоже. Да, да, слушай, они тоже слушают «Русское
5: конечно.
6: Радио».
5: Конечно,
4: конечно. А, извини, а кто нам будет писать вот эти?
6: Вот эти а вот. Нам, кстати, в последнее время не пишут.
5: Да, они. Нам пишут, да? Что мы только хорошенькие.
6: Все переобулись, да,
5: классные,
6: да.
5: Любимые.
6: Все хейтеры превратились в фанов.
5: Да.
6: А так
5: конечно,
6: оно и бывает.
4: Конечно, да. Когда ты вот видишь живую человека, он тебе дает, он говорит, да-да-да-да, ты его видишь, он говорит, господи, я так рад вас видеть.
6: Да,
5: да, нормально,
6: это бывает. Не, у нас вообще хейтеров нет, это прекрасно. Спасибо вам большое за то, что вы нас любите. Мы вас любим еще сильнее.
5: Да, и поэтому, наверное, судьба дает нам с вами людей, когда мы их встречаем, очень добрых, позитивных, открытых, и на которых всегда можно положиться. Вы же знаете, что я обожаю горошек зеленый.
4: Да, да, слышали.
6: Она
5: да,
6: любит
5: да,
6: молоденький
5: да,
6: горошек.
5: Да, молочный.
6: Это старый горошек, он уже так, ну как бы не очень.
4: Это прям это...
5: И когда летом сезон, я, мне кажется, питаюсь уже вообще только им, наверное. И, значит, пишет мне летом как-то однажды моя подружка. Я в Крыму, и тут, говорит, килограмм гороха стоит 10 рублей. Тебе надо? Ну, тоже человек, видишь, заморочился, вспомнил обо мне. Я говорю, конечно.
4: Тебе надо фуру?
5: Максимум, который ты можешь, привези, пожалуйста, потому что они были на машине. И когда вернулись обратно, она сказала мне, чтобы я заехала за горошком по такому-то адресу.
6: Они

0: на гороховой. И Полина там потеряли.
1: И я там все. Короче говоря, там оказалось семейное мероприятие в этом доме. Людей я там никого не знала, но меня не отпустили. И сказали, так, а ну все в дом, давайте проходите, садитесь за стол, все познакомились с компанией. В общем, честно говоря, я никого там не знала, но классно очень провела время.
0: И ты им сказал, здравствуйте, я Полина Гороховая Королева.
1: Да. Они сами почувствовали.
2: 100 блюд из гороха. Вот. Понимаете? Пожалуйста.
1: Нет, такое я не люблю. Я
2: закрываем дверь.
0: Сейчас будет концерт.
1: Как жалко, что, конечно, он так быстро отцветает.
2: Да, конечно, отцветает.
0: Поэтому я хочу, чтобы изобрели когда-нибудь вот такой вот,
1: знаете,
0: балконный какой-нибудь гороховый парник, да, или что-нибудь такое.
2: Горох ты балконный.
0: Ребят, расскажите вашу историю. Как вы случайно оказались там, куда вас вообще не приглашали?
1: Да, вот расскажите нам, пожалуйста.
2: Только не про эти вечеринки, ладно, где вы прошли плюс один. Не надо туда.
0: Не, вот вас не приглашали, а вы случайно там оказались. Да. Пишите в Максе и в ВК.
1: Вот да. Так.
3: Русские перцы на русском радио.

песня на русском. Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском. Русское радио.

0: Расскажите нам, пожалуйста, когда вы случайно оказались там, куда вас вообще никто не звал.
1: Вот пишет нам Цветочка. Однажды оказалась в гостях у друзей, моих друзей, которые меня не знали и не звали. Они только что сняли квартиру, я помогала им с уборкой, перестановкой и так далее. И спустя примерно лет 7, точно не помню, я сама уже живу в этой квартире 4 года. Хозяин ее теперь мой муж. Вот так вот, представляете? Вот пришла тогда помочь.
0: И осталась.
1: И осталась. Навсегда.
2: Это хорошо.
1: Мы
2: продолжение ждем вот этого.
0: Да,
2: мы
0: ждем, да, продолжение. Лизочка вот еще написала. Пришла в школу к племяннику, но перепутала кабинет и попала на собрание параллельного класса. Просидела собрание в смысле, что все идет по плану, как бы, да, но она же не знает родителей. Делала записи, какие-то вопросы задавала. В конце раздавали общие фотографии всего класса, и вот она тогда и увидела, что моего племянника на фото нет. Поняла, что не туда пришла, но признаваться всем не хотела. Досидела и дослушала до конца.
1: Правильно сделала.
0: Ну, слушайте, а сколько раз я аудиториями ошибался. Ну, так сидел, тоже чужие лекции слушал.
1: Да все на одно и то же там везде.
0: Да.
2: Все туда, все в багаж. Все нормально.
0: Да.
2: Правильно.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама.
4: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
5: Вот именно, а в городе мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
4: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
5: Город мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
6: Застройщик ООО «СССР Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
7: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
8: Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantix ET и STOV27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в СТО-центр «Черноморавто». Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
9: Встала сегодня на весы. Спешат.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
3: Русское радио.

0: «Русские перцы». Смеяться обязательно.
1: Ну, расскажите нам, куда вы попали, куда вас вообще даже никто не звал, не приглашал?
2: Вот нам пишет Лорензия.
3: О, Лорензия.
2: Значит, я с подругами отдыхала в Малайзии на острове и в отеле проводили местную свадьбу. А накануне был девичник, куда, собственно, мы с подругами и попали случайно. Все коктейли для девушек в баре были бесплатные, мы до ночи протусили. До сих пор помню, как мы отплясывали с одной австралийской бабулей.
1: Вау.
3: Ну, нормально.
2: Прикольно.
3: Родственник со стороны России.
1: Лоренция.
3: Бонджорно.
1: Бабуля австралийская. Слушайте, какая прекрасная история.
2: Ну, это Лариса, на самом деле. Лоренция — это Лариса.
1: Ну, понятно. Но бабуля, на самом деле, австралийская, наверное, была, потому что им ближе до Малайзии долететь.
3: Да, и не вскрывай ее. Пусть она будет Лоренция. И вдруг потом зайдут и скажут: ребят, вот ваш счет за 143 напитка, пожалуйста. Будьте добры.
1: Вот Ульяна нам еще написала. Она случайно попала на мастер-класс по рисованию тушью. Просто проходила мимо, там было свободное время. Она решила вот попробовать.
2: Класс. Я люблю такое.
3: Тушью мне нравится. Особенно, когда вот силуэты рисуют. Прям.
2: Я люблю мастер-классы, когда ты на них просто как-то уап и попал.
3: Ни с того ни с сего.
1: Кайфуешь. Да. Или ты пришел кому-нибудь на день рождения, а там хоп, и какой-то вот подарок.
3: А там хоп, и за детским столиком лепят люди. Я один раз...
1: И ты садишься с ними
3: лепить. Так понравилось. Такую кружку сделал кривую.
2: Кружку? Я думал, ты себе микрофон сделаешь.
3: Не, микрофон не сделал. Чего я пластилиновый микрофон как дурак буду? Хотя...
1: Ну, слушай, Антон, ты же пел в расческу в детстве.
3: Я не в расческу, я пел в лак для волос. Я как бы сразу на райдере сидел. Лакшери, да?
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.

0: Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили ООО «ТАТА», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АОТ Банк 0+.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
2: ООО «РБВ», ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Городской область, Орёс, деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: Утро, будильник, завтрак, все привычно.
3: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: Скажите, ваши вокальные данные – это наследственность или вы кому-то мстите? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Радио.
1: Такая тяжелая история.
2: Тяжелая?
1: Это шучу. Нет, ну она просто долгая, очень долгая, но ее надо рассказать.
2: Давайте, мы поудобнее уселись,
1: да,
2: все готово.
1: Садитесь, у нас целый рабочий день еще впереди. В общем, да. Итак, я начинаю. Нам в мессенджере Макс, в нашем канале, написал Алтан Герел. Как-то раз он сидел, ждал супругу с конференции. Конференция проходила в Листвянке на берегу Байкала. Пока он ждал, решил проехаться по красивым местам. В итоге оказался возле комплекса «Долина мечтателей», сидел в машине и увидел, как подъехал большой автобус. Из автобуса вышла большая группа людей. Их сопровождал гид. Ну, я подумал, что это экскурсия, потихонечку пристроился к группе.
2: Молодец
1: на халяву, да. После небольшой речи прошли в ресторанную палатку. Там был накрыт большой стол для участников. Оказалось, что это была не экскурсия, а встреча инвесторов. В итоге он познакомился с людьми хорошими, узнал много интересного, вкусненько поел. Так, Алтан, ну-ка посмотрим, что тут у вас. Есть ли у вас миллионы на счету после этой встречи?
2: Так, а ты куда уже? В нашу базу залез? По всем слушателям нашим?
3: Сейчас люди узнали, что у нас есть база.
2: Конечно.
1: Да, расскажите, как вы попали туда, куда вас не приглашали. Может быть, на чужую свадьбу зашли.
2: Ты давай, зуб не заговаривай. Нашел? Миллионы есть?
1: Миллионов не вижу, но семья у него прекрасная.
3: То есть, он познакомился вам просто?
1: Иногда семья дороже миллионов.
2: Это согласен.
3: Поэтому... Это да.
1: Что
3: да.
1: Там эти миллионы?
0: Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Это мы действительно русские перцы. Пересчитали все наши деньги и поняли, что пора с ними расставаться.
2: Пора расставаться, потому что жгут руки, и лишних денег, естественно, нам не надо.
3: Пришел этот грустный момент. Но для кого-то он может стать счастливым.
2: Конечно.
3: Если вы сейчас заберете 10 тысяч у нас.
1: Тимка, давай с легкостью расстанемся с этими деньгами.
2: Давайте,
1: легко
2: расставайся.
3: Ушли, я уже как только не пробовал.
1: Пришли.
3: Никто их не забирает все равно.
1: Вот тебе сегодня
2: их в самолете.
3: Я уже и с легкостью, я уже и с тяжестью. Ну, и как только не колдовал, и заклинания не читал.
1: Сегодня легко же деньги пришли. В карман заглянул и нашел.
3: Кстати.
1: Поэтому давай, не прибедняйся.
3: Но я их никому не отдам.
1: Это твои, ладно, кровненькие.
3: 10 тысяч у нас есть.
2: Чего только в пуховике у тебя нет?
3: В кармане джинс.
1: Да, представляете?
2: То есть они прям нагретые там.
3: Ты посмотри, вот я тебе даже покажу. Смотри, как шуршат.
1: Так что ты сегодня человек удачливый.
3: Подожди.
1: Давай, жду.
3: Убавь музыку.
4: АСМР.
1: Так звучат
4: выиграйте бабло,
1: деньги.
4: Выиграйте бабло,
1: так
4: выиграйте бабло.
1: Денежки.
4: Игра против правил.
3: Да подожди, деньги не слышно.
1: Мы долго их будем слушать.
3: Ой, вечно их бы слушал, дядь Семен.
2: Боже мой. И пока Морозов продолжает мять сценарий, мы, пожалуй, скажем номер телефона, по которому надо позвонить.
3: 8-4, это деньги настоящие. 8-4-9-5-9-9-5-105-7. Ну, мятые, да, ну ничего.
2: Мятое бабло.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе, как дела у мужа. Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен – моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
9: Он мой номер один, моя половина.
10: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
11: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
12: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главные и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
13: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
14: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
15: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
16: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
17: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
18: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
19: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является.
20: со стороной сделки купли-продажи. 12+.
21: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
22: Как мои дела накопились. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: На русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Денежки нашли, пошуршали, пересчитали. Осталось их только отдать кому-то. Как вы думаете, кому? Анечке из Нижнего Новгорода, возможно, вариант. Здравствуйте, Аня.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе
2: Анечка, утро. Вы слышали, как Димка заряжал вселенную шорохом денег?
4: Я заряжалась вместе с ним.
1: Отлично.
3: Сейчас мы прям вот проверим, заряд работает или нет.
1: Заговор на богатство.
3: Или с задержкой происходит это все. Так, значит, у нас правило очень простое. Вы просто-напросто отвечаете на 5 вопросов, дорогая Анечка, за 20 секунд. Отвечаете неправильно, но очень похоже на правду. Долго не думайте, потому что времени очень мало, всего лишь 20 секунд. Все сделаете верно, заберете 5 тысяч, потом поиграете с нами в суперигру, еще 5 тысяч получите.
1: И такой десятка, все очень просто.
3: Либо ничего. А вот, понятно, да?
4: Да.
1: Ну, тогда поехали.
2: Удачи.
1: Кто живет в конуре?
4: Кошка.
1: Чем едят макароны?
4: Ножом.
1: Сколько колес у обычного велосипеда?
4: 20.
1: Что ставят в вазу?
4: Подсолнух.
1: Что растет из желудя?
4: Семечко.
3: Еще раз.
2: Семечко
3: растет из желудя.
1: Ну, нормально, семечко растет из желудя. Это, да, значит, но, что? Это 5 тысяч.
2: Но у нас есть, нет, к сожалению...
1: Один вопрос по поводу вазы?
2: Да, это неправильный был ответ. Мы не можем его засчитать. Это точно. Потому что в вазу ставят цветы. Да. Этот подсолнух – это и есть цветок.
1: Да.
2: Как бы здесь, к сожалению, не получается, что мы его засчитываем.
1: Сейчас, подожди, я вздохну.
2: Ну да.
3: Ну и как бы семечку тоже мы не можем, наверное, засчитать, да?
1: Не, ну подожди, почему семечку? Из желуди.
3: Ну как, должно быть дерево какое-то.
1: Дерево, ну, из
3: желуди? Надо было дать какое-то дерево. Береза, там сосна, клен. Кабан. То есть что-то похожее на правду. Ну из семечка это вообще ни к селу, ни к городу.
1: Итого.
3: Желудь, он и сам и есть семечко.
1: Че, 3000, что ли?
2: Ну это же классно! Чего? Разложили здесь по полочкам.
3: Срезали все деньги и говорят, классно!
2: Ну нет, ну это же по правилам, ребят.
3: Да, к сожалению, да, мы вот такие вот в рейтинге.
2: Не мы их придумали, вот видит Бог.
1: Да.
3: Аню, простите Христа ради. Мы больше так не будем.
1: Будем, неоднократно.
2: Вы звоните нам еще, Анют.
3: Анют, вы не расстроились, надеемся?
4: Да, обязательно.
3: 3000.
1: Ой, хорошо, ну все нормально, ничего, Анечка.
3: Все, хорошего вам дня, пока.
0: Игра против правил на русском радио.

0: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатно при его покупке в автосервисах «Фит Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.
1: Русские перцы на русском радио. Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные.
3: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
4: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
3: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
4: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
5: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город-мира.ру.
6: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
7: А Мода C5 добавить стиля.
6: Джейку J7 впечатлить друзей.
7: А Мода C7 собрать взгляды.
6: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
7: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
5: Указано стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе трейд-ин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
8: Убираться в доме, где есть дети, все равно, что чистить снег во время снегопада.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
10: Русское радио.

0: лучше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве рассказали о финальной стадии разработки третьего пакета мер против кибермошенничества. Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил РИА Новости, что будет около 20 инициатив, в основном это коснется борьбы с серыми сим-картами. Минувшим летом президент подписал закон о втором пакете мер. Среди прочего, у граждан появилась возможность устанавливать самозапрет на входящие международные звонки. А еще один человек теперь не может оформить свыше 20 сим-карт. В России завершается приемная кампания в вузах. Миноборнауки заявили, что сегодня последний день приема на платные места бакалавриата, специалитета и магистратуры. А зачисление в аспирантуру продолжается. Этот процесс завершится не позднее 30 ноября. Приемная кампания в российских вузах стартовала в конце июня. В этот раз было 620 тысяч бюджетных мест. Средний конкурс – 18 человек на место. Минстрой готовит единый рейтинг подрядчиков для допуска к госконтрактам. В ведомстве заявили газете «Коммерсант», что уже утвердили план по переходу предприятий строительной отрасли к новой системе оценки. Власти хотят создать источник достоверной и актуальной информации о деятельности и ресурсах строительных компаний. Так можно будет оценить способность подрядчика исполнять свои обязательства. Почти треть опрошенных россиян раздражают новые слова из интернета. Афиша Daily пишет, что четверть респондентов предпочитают не использовать такие выражения. Столько же относятся к интернет-сленгу спокойно. По их мнению, одни слова останутся в русском языке, а другие исчезнут вместе с трендом. Оказалось, что для 37% опрошенных важнее то, что слово уместно и понятно собеседнику. Еще 32% не любят интернет-жаргон, независимо от того, кто его использует. В Москве 9 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
2: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Главное – утреннее шоу страны. «Русские перцы» на русском радио.
4: «Русские перцы».
5: Так, руки шире, ноги вместе. Ра-та-та, да, 3-4. Антон, аккуратнее. Ну, мы знаем, что ты умеешь.
6: И все, встать-то не могу.
7: А какой у тебя, продольный, поперечный лучше получается? Может...
6: Средний.
5: Сесть может, а встать уже с трудом.
7: Да, это все возраст.
5: Да, но в любом случае, ребята, давайте сейчас без вот этих кульбитов. Давайте аккуратненько, спокойненько проживем эту неделю до пятницы. Нам еще нужны силы.
7: Да, выходные как оторвемся, да в такой шпагат, да в секой.
5: Да, если оторвемся, потом надо швею какую-то мотористку найти, чтобы она сшила все это.
7: Мы в понедельник сразу же выйдем на работу и всех подошьем к делу нашему. Людей, которые любят веселиться.
6: А потом будет подшитые.
5: Да, а сегодня мы будем подшивать к делу ваши истории в наше досье. Истории у нас такие сегодня. Кстати, у нас швея сегодня, мотористка-подшивальщица, главная, на Полина Жукова.
7: Здравствуйте.
5: Старший следователь по делу, подполковник уже, между прочим. Антон, уже полковник? Повысили, ничего себе.
7: Почему не обмывали звезды?
6: От сериала к сериалу.
5: Он же полковник, настоящий полковник Антон Владимирович Юрьев.
6: Здравствуйте.
5: Ну и диктор всея Руси Дима Морозов.
7: Эркюль Пуаро, ты наш. Человек, который тоже вот это вот все видит, все замечает, все знает.
5: Я скорее Коломбо.
7: Ладно, хорошо.
6: Коломбо.
7: Коломбо,
6: ты Коломбо. Плащ, кстати, офигенный был у него, да?
5: Да, я вот хочу, кстати, такой себе. У Бодрова вот хочу отжать. Так, ребят, ну что, у нас сегодня тема. Когда вы попали в какое-то место, куда вас вообще не приглашали? И чем все это закончилось? Расскажите, пожалуйста.
7: Да, пишите, пожалуйста, истории в нашей группе ВКонтакте, в канале в Максе, ну и в личном. Личные сообщения тоже отправляйте свои истории.
6: Да, можете прийти и рассказать там лично.
4: Русские перцы.
3: Русские перцы. На русском радио.

0: перцы на русском радио.
1: Ну-ка, незваные гости, расскажите, как вы попали не туда.
2: Вот, пишет нам Мария, как она попала не туда, но оказалось очень даже хорошо. Значит, она приехала на зимние каникулы с учебы из другого города в родной и пришла навестить маму бывшего парня, с которым они прожили несколько лет и расстались в очень хороших отношениях. Оказалось, что на следующий день у него, у бывшего, свадьба. В итоге я погуляла на свадьбе бывшего.
3: Нормально.
2: И хорошо провела время.
3: А что такое? Вот порадовал за человечка.
2: Ничего. А. Если люди расстаются в таких прекрасных отношениях, можно за них только порадоваться. Отпустить.
1: Да.
2: Пожелать счастья. Потому что ваша вас найдет.
3: Потом, понимаешь?
1: Вот да. Смешное сообщение пришло от Светочки. Она говорит, а мы однажды приехали на концерт любимого артиста Сергея Лазарева. А там никого. Оказалось, что мы перепутали год.
3: Слава богу, не артиста.
1: Когда покупали билеты, купили не на тот год. И знаешь, что ходят,
2: да, две, не на прошлый.
1: Да, ходят две странные девушки вокруг стадиона и спрашивают, какой сейчас год? Какой сейчас год?
3: Не, ну по факту успеют. Лазарь же долго будет петь.
1: Да. Ну, в принципе, это, знаешь, это когда фанаты приходят раньше всех, чтобы поближе к сцене. Вот вы пришли на год раньше, вы точно будете стоять ближе.
3: Разбейте палатку, ждите там.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама. Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк». Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «Эндокасский проект». Декларация на наш.дом.рф.
4: Хотите больше от своего автомобиля? Новый Esteo MX уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября Esteo MX доступен от 3 миллионов 390 тысяч рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в Esteo Центр Черномор Авто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8 978 340 40 40. Указана цена за автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера.
5: Если уж миндаль смог стать молоком, то ты сможешь вообще все.
6: Телефон рекламной службы русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
7: Русское радио. Все будет хорошо.

0: на русском радио.
1: Ребят, сейчас будет горячая история.
2: Твоя?
1: Угу.
2: Давай.
1: Ну, в принципе, всем можно это услышать. Ничего такого там как бы не было. Но однажды, когда я отдыхал в замечательном городе Душанбе. Обожаю Душанбе, Таджикистану большущий привет. Там тепло, там такой красивый вид, там такая красивая природа. А фрукты, а какая черешня, господи помилуй. Ой, хочется, хочется. Ну, в общем, однажды пошел я утром на завтрак в ресторан, в отеле. Ну, и когда возвращался в номер, открываю своей карточкой дверь, захожу, полумрак такой, шторы блэкаут, темнота, и на моей кровати лежит женщина.
2: Дима,
1: ну вот,
2: что-то
1: укрытая простынкой.
3: Вот это гостеприимство, это я понимаю.
1: Она вскочила, закричала, я тоже закричал.
3: На своем, на душанбейском, да?
1: На своем я закричал. Оказалось, что в отеле был какой-то в то утро сбой, и все карточки открывали все номера. То есть я мог в любой номер зайти и, в принципе, открыть. Но я просто перепутал дверь, в соседнюю зашел, не в свою.
3: Вы встречаете?
2: Где история?
1: Зашел не в ту дверь.
2: 10 лет вместе.
3: Где
2: продолжение?
1: У меня эти истории по-другому заканчиваются. Я просто сразу извиняюсь и иду в свою дверь.
3: Да. В отличие
2: а
3: от
2: мог
3: артистов.
2: Бы.
3: А мог бы, кстати, дочь, вот мы могли бы к тебе бы в гости приезжать в Душанбе.
2: Понимаешь?
1: Нет, да. Душанбе всегда ждет вас, ребят. Это самый гостеприимный, наверное,
3: как ее зовут?
1: Город. А я откуда знаю?
3: Да ладно, что ты засмущался, закраснел.
1: Я извинился и ушел. Все.
3: Господи, мы вот
1: на этом занавес, титры.
3: Ты один по гостинице бегал в одной тюбетейке на голтел. Все же помнят, что ты прям это самое.
2: А, это ты был в тех новостях.
3: Вместо тысячи плов.
1: Так, ребят, с этими вещами, пожалуйста, не шутите. Там было все серьезно.
3: У вас серьезно? Так вот я тебе говорю, как зовут ее. Ну что ты?
1: Так, все.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел авто в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». ОГРН 124-7. 170-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7defisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия. АО «Кордиант» ИНН 760-115-09.
12: Утро, будильник, завтрак, все привычно.
13: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
14: Следующая остановка – большой розыгрыш на ББ.
15: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro –
14: тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
15: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
16: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
17: В жизни одни люди – чудо, другие – чудики, а некоторые – чудовища. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 49.

0: перцы. Настроение на плюс.
1: Когда вы случайно оказались там, куда вас вообще не приглашали, делитесь своими историями, мы продолжаем их читать. Вот написала нам Галина, она возила детей в музыкальную школу, у них разница в возрасте 3 года, поэтому на сольфеджио они были вместе, а потом уже по разным классам расходились. И чтобы не ездить туда-сюда, значит, Галина оставалась в холле ждать ребят. И вот как-то из кабинета выглянула голова и спросила: «У вас есть полчасика?» Я ответил: «Ну, да». «Можете нам помочь? Идите сюда». Так я оказалась на репетиции, где мне вручили маракасы.
2: Ого.
1: Да, я делала ритм, делала шум движениями рук вверх-вниз. Галя, ну это классно, представляете как? Мне нравится такое времяпрепровождение. Класс. Не просто сидеть ждать.
2: Да.
1: А еще и творчеством заниматься в музыкалке.
3: Теперь эти полчаса она может просто выходить на улицу, да, спокойно.
2: Ну да.
3: Ставить шапку и...
2: А раньше приходилось лайки ставить всем.
3: Да.
2: А сейчас вот, видите, хоть какое-то полезное, интересное занятие. Самое главное, оригинальное.
3: Пошла от маракасила,
2: извините, все нормально. Анжелочка нам написала, что у них первый новогодний корпоратив был в новой компании. Никого она еще не знала. Адрес перепутала. Гуляла в другой вообще компании, на чужом корпоративе. Мне понравилось, говорит. Познакомилась с хорошими людьми, дружу с некоторыми до сих пор. А
1: класс.
2: Вы как бы перешли в ту компанию, потому что у них такие классные корпоративы.
3: Угу.
2: Кстати.
1: Можно так рейд устроить по всем корпоратам.
2: Не рейд, а рейтинг.
1: Рейтинг корпоратов.
3: Рейтинг корпоратов.
2: Да, в принципе. Вот сейчас новогодние будут вечеринки. Мы можем устроиться, в принципе, вот этими ревизора, угу, которые могут ходить по вашим корпоративам.
3: Приходить,
2: ставить вам оценки.
3: Гулять, есть.
2: Угу. Да, мы даже белые танцевать. Перчатки наденем.
1: Да, пыльно или нет.
3: И станцуем танец Майкла Джексона.
2: Это я так завуалированно говорю, что мы можем провести ваш корпоратив.
1: Конечно.
2: Новогодний. Обращайтесь. Русские перцы. Антон, Полина и Дима.
1: На вашем празднике.
2: Вам со скидкой.
0: День настает, Родина ждет. Русские перцы. Вперед!
4: Русские перцы.
0: На русском радио.

0: на русском радио.
1: Ой, когда у нас история любви, любовная любовь появляется. Да, я такое очень люблю. Вот Виктор пишет, что вместо одного человека он поехал в командировку и в поезде встретил девушку.
2: Так, давай.
1: Она ехала поступать на учителя физкультуры.
3: Встретил девушку.
2: Поступила?
1: Проехали 10 часов. Нормативы сдавали. Все эти 10 часов,
2: видимо. Все 10 часов нормативы?
1: Ну ладно, ладно, шучу. Значит, все.
3: Подождите, они там подтягивали, что ли?
2: Какой ты древний, а?
1: Не дают мне рассказать.
3: Ну давай, что там, что там? Давай. Это была рекламная пауза. Ну перерыв такой, да, давай, давай.
1: Приехали в Иркутск, потом он уехал, а Виктор в Воронежскую область. Разминулись их пути, но спустя время Виктор все понял, что там была его судьба, женщина его мечты. Он вернулся, они поженились 20 лет уже, две дочки, и он ее очень сильно любит.
3: Так, продайте этот сценарий уже, наконец, Нетфликсу. У них снимают какую-то ерунду.
2: Почему
3: давайте
2: Нетфликсу?
3: Вот...
2: Пусть у нас выходит. А он в Иркутск вернулся?
3: Нет, пусть они знают, какая сильная красавчик. В России любовь.
2: Да. Знаешь, такая сильная.
3: Да-да-да.
1: У нас в России вообще все сильные. Люди, ух, какие! Ух, вот Маринка написала, например, она отдыхала как-то летом в Петербурге. И вот идет после 7-часовой прогулки домой, ноги гудят, вот уже все устало. Останавливает ее девушка и говорит: если вы устали, если у вас болят ноги, то вам к нам. Я пошла за ней, как такая, знаете, вот завороженная вся. Очень все болело. В общем, оказалось, там какая-то компания. Она рекламировала какой-то супераппарат, который лечит микротоками и расслабляет мышцы.
2: Ага.
1: И очень положительно влияет на весь организм. Я просидела на процедуре около 2 часов. Вышла оттуда как новенькая, ни капли усталости. Вот это я удачно зашла.
3: Класс.
1: И бесплатно.
3: А у меня
2: микротоки, это хорошо, без этого. Детка, вот тебе розетка.
3: У меня одна подружка сходила тоже на подобную процедуру. Заманил кто-то ее без приглашения. Попала, значит. И ей половину лица намазали, а половину оставили как было. И показали, типа, вот смотрите, какая вы с нашей косметикой, а какая вы без нее.
2: Вот она теперь и ходит. Здравствуйте.
3: Привет.
2: Здравствуйте.
1: Мне напоминает рекламу зубной пасты с яйцом.
2: Нет, там другое мазали, там другое мазали.
3: А мне это напоминает танцевальный номер, когда у тебя половина мужчины, половина женщины.
1: А,
3: и он
1: да.
3: Уворачивается.
2: Что касается зубной пасты, я до сих пор ее так и проверяю. Вот, люди,
3: на яички?
2: Люди, ну, люди в гипермаркетах удивляются, конечно. Но,
1: какой?
3: Ну, реклама это...
2: Во многие магазины меня не пускают.
1: Потом
2: теперь.
1: Главное постучать.
3: И самое главное, чтобы ваши волосы были пышные и шелковистые.
2: Кстати, на самом деле, да. Когда вот проверяешь, почему-то волосы растут на голове.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
9: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В «Ленте». В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
14: В этом весь Т.
13: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
16: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
17: Мир. Каждый день в твоих руках.
18: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
19: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
20: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
21: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
22: Повесил объявление в подъезде. Уважаемые жильцы, не шумите. Соседи прочитали, поржали и включили караоке погромче. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: можно я сейчас скажу? Я поеду сейчас вот туда, куда меня не приглашали.
1: Боже,
0: я сейчас поеду учинять скандал.
2: Ну нет, давай без скандалов.
0: Без скандалов? Ну, я попробую. Если получится.
1: Начни интеллигентно.
0: Хорошо.
3: А ты будешь записывать на видео все?
1: Конечно, у него.
0: Там нельзя, потому что это режимный объект. Там, к сожалению, нельзя.
3: Хотя бы на аудио. Я скандал такой учиню.
0: Ну, буду решать бюрократические вопросики. Я это люблю.
1: У нас уже есть общественное движение, называется «Стоп, Дима».
3: И стикеры такие.
1: Не помогает.
3: Нет?
1: Честное слово, да. Но это не стикеры, там кляпы. Такие.
0: Нашу песню не задушишь, не убьешь.
3: Я поддерживаю тебя,
0: Дима. Я борюсь за ваши благополучие.
2: Спасибо, Димка.
1: Лучше бы за благосостояние.
0: А это уж сам.
3: Это следующее.
2: Через 4 года будем за тебя.
1: Да.
0: Нет, не надо. Там есть более достойные кандидаты, я уверен. Поэтому
3: за 4 года может быть с тобой такие метаморфозы случатся?
0: Вообще не надо мне это. Ребят, я хочу быть зрителем в зрительном зале.
2: Хорошо.
0: На сцену не хочу.
2: Давайте на сцену пригласим Тимура Бодрова.
0: Давайте, мы его еще не попросили.
3: Была история, была ситуация, когда я, наоборот, оказался в том месте, куда проник человек, которого не ждали, не приглашали, не ожидали. Значит, история такая. Я однажды в торговом центре покупаю, значит, какие-то шмотки.
1: Ага.
3: В кабинке стою.
0: Так.
3: А там такая кабинка, не дверца, а шторка висит.
1: Угу. Да.
3: Значит, стою, прости господи, полуголый. Вот, и в моменте чувствую,
0: что
3: какие-то
0: рядом
3: руки сквозь шторку меня тянутся обнимать.
2: Ого.
3: И я даже не успел ничего, даже никакой звук произвести. Он такой: «Наташа». А супруга его в соседней кабинке. И она тут же отреагировала: «Милый, я в соседней кабинке». Капец, и там оказалось,
1: короче, какой-то... А уже поздно!
3: В общем, там оказался какой-то огромный бугай, я таких красных чуваков. Вот он ни слова ничего не сказал, но супруга извинилась, конечно, за него.
1: Слушай, ну с другой стороны, я понимаю тебя. Если ты открываешь шторку, там огромный бугай. Чего сопротивляться?
0: Скажи, сколько тебе пришлось пройти? Сколько тебе пришлось пройти терапии?
1: Извинений, он твою корзину оплатил, то, что ты мерил.
3: Да, я моральный ущерб, пожалуйста, оплатите мою корзину.
1: Отлично. Наташа, ты теперь Тимур.
3: Я вспомнил, Наташа.
1: О, боже,
0: что это. Теперь Тимур заходит в кабинки, где все закрывается на ключ.
3: Да. Я уже не закрываю кабинку, оставляю открытой, чтобы это наверняка.
1: Заходите в мой дом.
0: Где ярмарка. Все, нам пора уходить.
2: Мы пошли.
1: Не думал, что мы закончим эфир на полуголом Тимуре, ладно, и на бугае на каком-то. Это Жуков, это Морозов, это Юрий, вам до свидания, Бодров здесь остается, пока.
3: Пока!

0: спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Русские перцы.
2: Русские перцы. На русском радио.
3: Реклама.
2: Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
4: Отборные полосатые семечки пикантные.
2: Невероятно вкусные.
4: Невероятно крупные.
2: Невероятно пикантные.
5: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
6: А мода C5 добавить стиля.
5: JQ J7 впечатлить друзей.
6: А мода C7 собрать взгляды.
5: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
6: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
5: На стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
7: Никогда бы не подумал, что в 40 лет я не лягу спать, пока не сделаю уроки.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
9: Русское радио. Все будет хорошо.
10: Давай раз навсегда. Забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит. Ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить?

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джигану. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Новая песня на русском.
4: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман. И вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
3: Русское радио.
4: Никак.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Федеральная антимонопольная служба рассказала о соглашениях 15 регионов с независимыми АЗС. Они договорились стабилизировать цены на топливо согласно постановлению правительства. Кроме этого, ФАС заявили газете «Коммерсант», что против нефтяных компаний и участников топливного рынка возбудили почти 60 дел из-за нарушения закона о защите конкуренции. Выдали свыше 90 предупреждений. В основном проблемы возникают с независимыми заправками. В Минфине объяснили, как с 1 октября снизить ставку по семейной ипотеке до 6%. Ведомстве заявили РБК, что для этого в качестве первоначального взноса понадобится внести больше 50%. Минимальное значение для участия в льготной программе – 20% от суммы кредита. Еще можно погасить половину кредита за первый год. Кроме этого, ипотеку под 6% годовых дадут всем семьям при покупке частного дома. В Госдуму внесут законопроект об обязательном зачислении в 10 класс. По данным ТАСС, депутаты хотят, чтобы школы принимали всех девятиклассников вне зависимости от результатов экзаменов. Авторы инициативы пояснили, что зачастую в школах формируют только профильные 10 классы. Если ребенок не прошел в такой класс, он вынужден либо идти в колледж, либо искать другую школу с общеобразовательной программой. Сборная Испании по футболу продлила рекордную серию без поражений в официальных турнирах. Команда не проигрывала в 40 матчах подряд. Во втором туре Лиги нации испанцы победили хорватов. В минувшем июле испанская сборная победила в финале чемпионата мира. Именно тогда и побила мировой рекорд Италии, которая не проигрывала на протяжении 37 матчей. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Тимур Бодров.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио. Тимур Бодров.
2: Да, я календарь перевернул, и уже 30 сентября. Да, я, конечно, понимал, что время летит, но то, что сегодня последний день сентября, осознал только что. Ну и, пользуясь случаем, давайте, конечно, сентябрь поблагодарим. Скажем спасибо за невероятное тепло, за почти летнее солнце, первые листья золотые и уютные вечера. И сразу обратимся к октябрю. Октябрь, пожалуйста, не подведи. Здесь Русское радио, я Тимур Бодров. Не подведем вас точно. Продолжаем уютную осеннюю музыкальную эстафету. Артик и Асти, Винтаж, Алсу, Владимир Пресняков, Мод. И они, Иванушки, тут как тут.

0: Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantix ET и STOV27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в СТО-центр «Черноморавто». Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
1: Не знаю, почему ненавидят ленивых людей. Мы же ничего не сделали.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97. Русское радио. Все будет хорошо.

0: любовь, она бывает разной и объединяет нас порой в самых неожиданных ситуациях. Найти половинку вторую можно не только в привычных местах, ну там на работе или в интернетах, также в очереди супермаркета, во дворе или на парковке. И поговаривают, появился новый хит сезона. Это автомобильные чаты и даже отзывы на маркетплейсах. Да, так что, одинокие сердца, внимательнее читайте комментарии, смотрите по сторонам, когда идете за хлебом или в пробке стоите. Любовь, она повсюду.
1: Русское радио.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио. Реклама на русском.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
8: Пауэлбанк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 32-51. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на ПСБ.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

0: красный Детройт, я за тобой, как никто.
1: И вот что я подумал, друзья, те самые красивые перемены, о которых пел Мод, видят их только 5%. Или точнее так, эти перемены 5% айсберга, а остальные 95% чаще всего это сомнения, переживания, работа над собой, возможно, пот и слезы. Но именно этот невзрачный процесс делает нас сильнее, умнее, ну и в конце концов счастливее. Ну а если вы сейчас, в эти дни, на пути к переменам, друзья, дерзайте, меняйте жизнь, ничего не бойтесь. И знаете, помните, русское радио всегда на вашей стороне.
2: Тимур Бодров на русском радио.

песни, отзвучавшей есть точно, «Любовь гипнотизирует». Если по-научному разбираться, там гормоны, дофамин, окситоцин отключают логику, критическое мышление, и мы в моменте видим только одного человека на планете. Короче, если вы творите глупости ради любимого, любимой, вы не виноваты, вы просто под гипнозом природы, но на всякий случай на втором свидании не подписывайте ипотеку на 30 лет.

0: хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио. Реклама на русском.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел авто в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
3: Люблю его так сильно.
2: Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: Включил на телефоне функцию распознавания лица. На утро после пятницы телефон меня не узнал и заблокировался. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Вот уж на непогоду нам жаловаться нет причин. Сентябрь, давайте признаем, был роскошным. Солнце радовало нас, осадков было в два раза меньше нормы. Так что месяц этот буквально подарил нам продолжение лета. Отличная планка для октября, да? Пусть он будет таким же сухим и комфортным. Впрочем, даже если в вашем городе в октябре будут непогоды, вы знаете, как добавить еще больше тепла. Слушайте Русское радио.
1: Русское радио. Русское радио.

0: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные. Пара выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
2: А мода C5 добавить стиля.
0: JQ J7 впечатлить друзей.
2: А мода C7 собрать взгляды.
0: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 916 тысяч рублей.
2: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020.
3: На стоимости JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе трейд-ин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
4: А вы знали, что вещи, которые долго лежат в шкафу, уменьшаются в размерах?
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
6: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, студия с новостями, Рустам Каримов. Правительство продлило запрет для производителей экспортировать дизельное топливо. Ограничение будет действовать еще месяц, то есть до 31 октября. Как подчеркнули в Кабинете министров, такое решение приняли, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Год назад продавать дизель за рубежом запретили поставщикам и некрупным НПЗ. Минувшим летом эмбарго распространили на всех производителей топлива. По-прежнему действуют запреты на экспорт бензина. В перечень жизненно важных препаратов могут добавить 13 новых лекарств. Согласно проекту правительственного распоряжения, среди них препараты, которые применяются при сахарном диабете второго типа, при наследственном заболевании обмена веществ, при неоперабельной меланоме и при лечении гепатита С. Для лекарств из списка жизненно важных действует государственное регулирование предельных отпускных цен производителей. Также контролируются торговые надбавки. Учителя труда в школах должны будут обращаться к опыту реального производства. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на методические рекомендации, педагоги будут знакомить школьников с достижениями российских ученых, конструкторов, изобретателей, а также с культурным наследием и народными промыслами. Предполагается, что ученики будут работать над учебным проектом поэтапно, как это делают сотрудники на реальном предприятии. Две трети опрошенных россиян стесняются задавать вопросы сотрудникам банка. Как пишет РИА Новости, сложнее всего спрашивать о комиссии за обслуживание или отдельную операцию. Такой ответ дали четверть респондентов. Каждый пятый стесняется узнать, сколько в итоге придется переплатить по кредиту. 17% не решаются уточнить, обязательно ли оформлять страховку, а 14% избегают вопросов о штрафах и неустойках. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: если очень хочется заявить миру, кричать о своих чувствах, то, конечно, никто вас сдерживать не будет. Бывают такие состояния, когда ты счастлив, и это невозможно скрыть. Хочется буквально транслировать свой свет, делиться радостью как с близкими, так и с незнакомыми. Но с другой стороны, друзья, счастье любит тишину. Да, бывают моменты, когда хочется скрыть самые ценные, хрупкие моменты. Вот. И надо помнить, разумеется, что абсолютной истины в этом вопросе не существует. Важен баланс. Вот, если вы, как и Сергей Лазарев, молчать не можете, то заявите о своей любви на всю страну, например, в столе заказов он будет обязательно. Ну, а я, Тимур Бодров, о своих теплых чувствах к вам заявляю через музыку. Столько песен прекрасных для вас приготовил в этом часе. Дима Билан, Филипп Киркоров, «Елка», Ирина Дубцова, «Градусы». Сей секунд эфир уступаю Анастасии Стоцкой.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама. Хотите больше от своего автомобиля? Новый Esteo MX уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября Esteo MX доступен от 3 миллионов 390 тысяч рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в Esteo Центр Черномор Авто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8 978 340 40 40. Указана цена за автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера. Значит, автомобиль в программе «Трейдинг». Не оферта.
1: Какая у меня самооценка? Да, так себе. Мы, цари, народ простой.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
3: Русское радио.

0: Как признавался сам Дима Билан, песня его о том, как любовь не исчезает мгновенно, а фиксируется в памяти, в последних словах и воспоминаниях. Да, и хорошо, если эти последние крайние мгновения были приятными. Но даже если не так, лучше фокусироваться на чем-то приятном. В конце концов, вы были вместе, вы были счастливы, так много вас объединяло, и почему бы не попробовать остаться друзьями? Может быть, не сразу, может быть, со временем, но, по-моему, шанс всегда есть. История «Пообещай» только что на русском. Я обещаю далее приятные встречи с Анной Семенович, Филиппом Киркоровым. «Бурито» и «Елка» уже здесь.
1: Русское радио.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс консалтинг 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: «Русское радио» представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+.
11: Пока я завтракал, стемнело. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Да, если есть на российской поп-сцене эталон драматического максимализма, то это, конечно же, он, Филипп Киркоров. Никто не может быть таким же нежным, проникновенным, трогательным, романтичным. Вот, и, конечно, восхищает это его тотальное самопожертвование. «Я эту жизнь тебе отдам, по каплям, по годам», вы сами слышали. Вот такой вот четко распланированный кредит. Вот тебе, дорогая, 3 капли за 25-й, а еще 2 капли за 26-й год.
1: Русское радио.

0: русском радио «Русские каникулы».
1: Привет, с вами Петр Кузнецов. Этой зимой отдыхаем, если не больше, то дольше. По крайней мере, на это намекает статистика. Согласно последнему опросу наших путешественников, зимовка в теплых странах становится все популярнее. Да, снова. Спрос на длительный отпуск в самое снежное время года увеличился на 45%. В топе востребованных направлений Таиланд. Ну, конечно. Ему предпочтение отдают больше 40% респондентов. На втором месте оказался Китай. Его выбрали более 10% путешественников. А закрыл тройку лидеров Вьетнам с показателем 7%. Также в рейтинг попали Индонезия, Япония, Филиппины, Индия, Австралия, ЮАР и Новая Зеландия. Как говорят аналитики, средняя цена за ночь в упомянутых нами странах составляет от 7 до 17 тысяч рублей. Кстати, по поводу жилья. Эксперты зафиксировали некое изменение предпочтений россиян при выборе квадратов на отдыхе. Путешественники стали чаще выбирать либо премиальные варианты размещения, либо более гибкие форматы вроде апартаментов или гестхаусов. Доля 4-звездочных отелей снизилась до 30%, 3-звездочных до 25%. А вот пятерки подросли. Видимо, зимовать решил наш человек. На этом очередное мини-исследование русских каникул завершено. Прощаемся с сентябрем, встречаем октябрь с его невероятными золотыми путешествиями. Все только начинается.
0: Русское радио.

0: Ну, давайте сразу признаем, звездная навигация, конечно, штука капризная. Днем не работает, в облачную погоду сбоит. Ну, а если вы живете в мегаполисе, ночью вообще так много света, что вместо дома любимой можно добрести, ну, разве что до ближайшего магазина. Но зато так романтично.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
4: После соревнования ленивых за призами приходить не принято. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Я скучаю,
1: я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.

0: «Люби меня долго» — это, конечно, не про техническое описание, это про умение быть вместе. А работать над отношениями, учиться прощать, мириться, заново влюбляться в одного и того же человека на разных этапах жизни. Да, делать все, чтобы отношения оставались живыми и теплыми спустя годы. Так что спасибо Ирине Дубцовой за эту превосходную, проникновенную историю. Ну и давайте о главном чувстве здесь на русском петь продолжим. Продолжим далее устами Дмитрия Колдуна.
1: Новая песня на русском.
2: На столе лежат.
3: Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
1: А Moda C5 добавить стиля.
0: JQ J7 впечатлить друзей.
1: А Moda C7 собрать взгляды.
0: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
1: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 20 20.
2: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
3: Я не сплю, а глаза закрыты, потому что экономлю зрение.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
5: Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Вячеслава Володина избрали председателем Госдумы 9-го созыва. Его выдвинула «Единая Россия». Было две кандидатуры. КПРФ предлагала выбрать Дмитрия Новикова. В эти минуты проходит первое пленарное заседание нового состава Нижней палаты парламента. Среди прочего, депутаты должны выбрать заместителей председателя и распределить между собой комитеты. Володин возглавляет Госдуму с 2016 года. Для него это уже третий срок на посту спикера. Минпросвещение заявили о 100% доступности дошкольного образования в России. Глава ведомства Сергей Кравцов сообщил ТАСС, что 20 лет назад устроить ребенка в детский сад было очень непростой задачей для многих семей. Теперь же, по словам министра, строят новые детские сады, капитально ремонтируют старые. Ранее Кравцов заявил, что детский сад – это место для воспитательной работы, а не для подготовки к школе, поэтому собираются внести изменения в стандарт дошкольного образования. В августе россияне оформили рекордное за два года количество розничных кредитов. По данным Объединенного кредитного бюро, одобрили почти 4,5 миллиона займов. Больше всего выдали кредитов наличными. Доля ипотеки оказалась выше 30%, у автокредитов 14%. Лидером по объему выдачи стала Москва, далее следуют Подмосковье, Петербург и Краснодарский край. Синоптики спрогнозировали первые заморозки в Москве в предстоящие выходные. В центре ФОБОС заявили РИА Новости, что в ночь на воскресенье температура воздуха опустится до минус 3 градусов. Причем в первые дни октября вероятность осадков крайне мала, ожидается переменная облачность, прохладные ночи будут сменяться относительно теплыми днями до плюс 12. После этого период так называемого «старого бабьего лета» завершится. На этом пока все. Далее в эфире Тимур Бодров.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Тимур Бодров.
2: Да, давно подмечено, самый маленький праздник намного лучше классных будней. И вот смотрю в календарь, какие праздники предлагает нам день сегодняшний, 30 сентябрьский. Значит, сегодня профессиональные праздники. День ортодонта и Всемирный день копирайтера. Ну и все мы, без исключения, можем отметить день уютного вязаного пледа и день мурлыканья и потягивания. Да, погода за окном уже дышит осенью, поэтому... На вечер отличный план – завернуться в теплый плед с котом и устроить один из лучших вечеров, слушая любимую музыку. Ну и отдельный праздник, который всегда с вами – это, конечно, русское радио. Праздник музыкальный. Стас Костюшкин, Александр Панайотов и Максим – вот те, ради которых я советую вам оставаться в нашей компании.

0: Реклама.
1: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО «СН Токаскивский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantix ET и STOV27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в СТО-центр «Черноморавто». Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
4: Я переехал в новый дом и теперь просыпаюсь с первыми перфораторами.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
6: Русское радио.

с ней и без миллиона легко и быстро можно остаться. Впрочем, в нашей власти сделать любую женщину своей королевой, а если женщина чувствует себя королевой, то, в общем, ей все равно, кто рядом, принц на белом коне или свой пацан в спортивках. Стас Костюшкин о любви к королеве на русском только что. Ну и далее Владимир Пресняков уже о любви к девушкам ярким, а то и странным. А ранее группа «Серебро», ну и серьезный допрос. Кто я для тебя? Русская.

0: Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен – моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Он мой номер один, моя половина.
11: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
12: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
13: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
14: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
15: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
14: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
16: От хорошей шутки нельзя требовать, чтобы она была смешной. Хорошая? И ладно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: говаривал великий Чаплин. День без улыбки – потерянный день. Ну и вообще улыбка, по-моему, отличный способ обмануть систему. Жизнь может быть сложной, погода серой, но пока у нас с вами есть способность ухмыльнуться пробкам, посмеяться над собой, этот день официально принадлежит нам. Так что улыбаемся и машем, а лучше улыбаемся и пляшем. Для танцев только что на русском Айова, а прямо сейчас Николай Басков.
1: Русская

0: ласково, нежной рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Группа «Руки вверх» и ода старой любимой домашней футболке. Уверен, у каждого такая есть. Ей уже лет 100. Пятна на ней со времен студенчества, разумеется, образовалась вентиляция со временем. Жена мечтает давно сделать из нее тряпку, но я не отдам тебя никому, потому что ни одна пижама не подарит такого уюта, да?
2: Тимур Бодров на русском радио.

0: слушает страна. Может, я была тебе послание. Русское радио.
1: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
8: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
13: В этом весь Т.
12: В этом весь ты. Т.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Кто поздно встает, тому Бог уже все дал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: все в жизни не случайно, как часто мы опирались на эту фразу, да? Потому что, ну, человек так устроен, мы не выносим хаоса. Важно, нужно нам находить логику, сюжет, смысл во всем. Хотя вот я думаю, вряд ли вселенная все-таки думает с утра, как бы так похитрее пролить на нас кофе или подстроить нам какую-нибудь мелкую пакость. Потому что все неприятности — это суровая физика, логика и, конечно, человеческий фактор. Ну или кто-то просто вовремя не успел заправиться.
1: Русское радио.

0: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
1: Вот именно. А в городе мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
0: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
1: Город мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75. Застройщик ООО «Созаричь Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на город.дефисмира.ру.
2: Пора выгодных покупок в «Черномор-Авто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
3: А Moda C5 добавить стиля.
2: JQ J7 впечатлить друзей.
3: А Moda C7 собрать взгляды.
2: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
3: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
4: На стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
5: Если меня попросят выбрать между тобой и супом, я выберу первое.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
7: Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Учетную запись на сайте госуслуг разрешили подтверждать в салонах связи. Минцифры заявили, что правительство утвердило такое постановление. Подчеркнули, что изменения расширят возможности для пользователей, особенно в населенных пунктах, где рядом нет многофункциональных центров или банков, предоставляющих такую услугу. Подтвержденная учетная запись дает полный доступ к функционалу госуслуг, включая оформление документов и подачу заявлений онлайн. Россияне стали чаще беспокоиться из-за цен на продовольствие. Об этом говорится в докладе Центробанка о потребительских настроениях. Отмечается, что больше всего граждане переживают из-за подорожания сыра, колбасы, мяса, сахара, соли, кофе и чая. Считают, что эти продукты больше всего выросли в цене. По данным ЦБ, инфляционные ожидания граждан в сентябре превысили 14%, а наблюдаемая инфляция оказалась выше 15%. Минтранс поддержал законопроект, расширяющий наказание для авиадебоширов. В ведомстве заявили РБК, что поправки должны повысить уровень безопасности и комфорта пассажиров. Ранее документ внесли в Госдуму. Предполагается, что авиакомпании получат право отказывать дебоширам в перевозке и обмениваться между собой данными о таких клиентах. Однако законопроект предусматривает исключения, например, на безальтернативных маршрутах. Повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» стала бестселлером в Бразилии благодаря местному футболисту. Полузащитник Атлетико Минейро Густаво Скарпа после прочтения рассказал о книге в соцсетях. После этого спрос на нее вырос в 4 раза. Спортсмен уже не раз описывал видео с рецензиями, говорит, что так хочет приучить подписчиков к чтению. Теперь в планах футболиста «Война и мир» Толстого и «Шинель» Николая Гоголя. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: Счастье себе, прошу. К сожалению, счастье не работает, как классический стол заказов или МФЦ. А было бы здорово, да? Было бы здорово. Приходите, берете талончик, сидите в очереди, а потом строгая тетя спрашивает: вам какое счастье? Карьерное, романтическое или бытовое? А, ну, вам тогда в отдел мелких радостей. Это третья дверь налево. Да, счастье, к сожалению, а может быть действительно к счастью, это игра с подсказками, где нам самим нужно делать все, в том числе настроиться на правильную волну русского радио. Привет еще раз, друзья. Имя мое Тимур Бодров. Мы здесь музыкальное счастье раздаем. Жанна Фриски, Бандерас, Натан и Алсу вместе с нами.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: услуги и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября STO MX доступен от 3 миллионов 390 тысяч рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в STO Центр Черномор Авто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8 978 340 4040. Указана цена за автомобиль STO MX 2026 года выпуска в комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля по программе трейд-ин. Не оферта.
1: Решили с женой начать все сначала. Так она даже на первое свидание не пришла.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
3: Русское радио.

Да, и 5. Миниатюра. Я выпрашиваю хорошую оценку у преподавателя. Да, и 5, да. Ну, может быть, конечно, не так фамильярно, но смысл примерно такой же. Группа «Бандерас» только что на русском. Далее истории не менее захватывающие. Это приглашение сгонять на Луну, туда, где нет снега, ни дождя. Песня Карлсона «Как дела, малыш?» Ну и мужские разборки «Она не твоя». Музыкальные подробности скоро, будьте рядом.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: КТБ. ПАО 0+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения. На сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+.
8: Нашел в кармане старых джинсов мятную конфету. Мелочь, а приятно. День сразу заиграл новыми красками. Рекламная служба Русского радио 5.

0: Да, а знаете ли вы, на что способна любовь фанатов-поклонников? Тех самых поклонников, которые готовы и могут сделать все возможное, чтобы артист любимый таки получил заветную награду на церемонии «Золотой граммофон». Да, ну, впрочем, если вы фанат и поклонник, делать ничего особенного такого не нужно, сложного. Надо лишь отметить три любимые песни этого года в специальном мини-приложении в «Одноклассниках». Так, ну давайте я еще раз подробнее. Значит, прямо сейчас в группе «Русского радио» в «Одноклассниках» проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании национальной премии. И там же, собственно, вам и нужно воспользоваться мини-приложением, помочь, так сказать, фавориту стать частью грандиозного шоу. И что самое приятное, вы можете попасть на этот музыкальный праздник, потому что среди проголосовавших мы разыграем приглашение. В общем, до встречи в «Одноклассниках» прямо сейчас и потом 5 декабря до встречи на церемонии «Золотой граммофон».
1: Тимур Бодров на «Русском радио».

0: Хочешь танцевать — танцуй. Абсолютно поддерживаю парней, потому что внезапное желание пуститься в пляс — это, по-моему, лучший индикатор того, что мы счастливы. Ну, да, вы знаете, если человек идет и улыбается, значит, человеку хорошо, а если он танцует... Вот, подходящий идеальный аккомпанемент я, Тимур Бодров, уже подготовил. Собственно, аккомпанировать будут моя Мишель и Митя Фомин. Ну а сейчас, друзья, крик души студентов перед сессией от группы Smash. «О боже, дай мне сил».
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: что слушает страна.
1: И как бы ни старался, не говори.

0: Реклама на русском.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Замурчательная акция в Гемотест. С 28 сентября по 11 октября проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Сегодня в кафе видел, как человек без планшета, ноутбука и даже смартфона просто сидел и пил сок. Странный он какой-то. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

Митя Фомин и настроение легкой беззаботности, желание немедленно бросить все дела и отправиться танцевать. Ну, если танцевать на рабочем месте – это не про вас, то есть другой сценарий, вариант развития событий. Бросить все дела и отправить привет в стол заказов, а? По-моему, звучит как план. Уверен, вам есть кого порадовать теплым словом, поздравить, поделиться хорошим настроением. Для этого, собственно, и существует наш интерактивный час. Стол заказов 14.00 стартует. Готовьтесь и готовьте ваши мобильные телефоны. Они пригодятся.

0: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
1: Вот именно, а в городе мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
0: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
1: Город мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
2: Застройщик ООО «СЗРич плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на город.дефисмира.ру.
3: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
4: Отборные полосатые семечки пикантные.
3: Невероятно вкусные.
4: Невероятно крупные.
3: Невероятно пикантные.
5: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Краснодарский проектный».
6: Пара выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
7: А мода C5 добавить стиля.
6: JQ J7 впечатлить друзей.
7: А мода C7 собрать взгляды.
6: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
7: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320. 2020.
2: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе трейд-ин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
8: Каждый раз, как только я решаю правильно питаться, неожиданно приходят Новый год, Рождество, 8 марта, день рождения, лето, отпуск, пятница, и все портят.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
10: Русское радио. Все будет хорошо.
11: Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. На русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет. Это певица Света. И вы слушаете мою новую песню.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об обновлении состава Нижней палаты парламента на 40% по итогам прошедших выборов. В Госдуму 9-го созыва вошли 184 новых депутата. Сегодня проходит первое пленарное заседание. Володина избрали председателем. Для него это уже третий срок на посту спикера Госдумы. Также выбрали его замов и руководителей думских комитетов. В России появится удостоверение учителя. В течение 6 месяцев правительство установит единый образец документа, подтверждающего статус педагога. Минпросвещение заявили, что одновременно усовершенствуют требования к режиму рабочего времени учителей и объему их учебной нагрузки. Ранее президент подписал указ о дополнительных мерах поддержки педагогов. В частности, закрепили особый статус и общественную значимость профессии учителя. В столице множество уникальных достопримечательностей, от парков и усадеб до, естественно, научных музеев и театров. Сервис «Мосбилет» собрал места, которые интересно посетить с друзьями. Среди них Петровский путевой дворец, где встречаются готика и древнерусский стиль. Москвариум – один из крупнейших океанариумов Европы. Музей-заповедник «Коломенское» – это летняя резиденция царской семьи Романовых. И кинопарк «Москино» с его масштабными декорациями для съемок. Билеты на эти и другие площадки можно приобрести в сервисе «Мосбилет». Все подробности на mos.ru. Российская премьер-лига назвала лучшего футболиста из сентября. Это полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Он вошел в тройку лучших бомбардиров месяца с 3 голами в 3 матчах. Футболист оформил дубль в ворота «Зенита» и забил «Рубину». После 9 туров ЦСКА располагается на 4-м месте турнирной таблицы. Лидирует «Краснодар». Далее следует «Спартак» и «Московская Динамо». О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Все так, друзья, приветствую вас. Это «Стол заказов» на русском радио. Главный генератор отличного настроения. Целый час для того, чтобы сделать этот день еще лучше, теплее и ярче. Ну и я, Тимур Бодров, буду собирать ваши самые искренние поздравления, ловить теплые приветы, включать любимые песни. Если есть приветы и поздравления, отправляйте их незамедлительно. Плюс 7-916-003-105-7. Здравствуйте, Русское радио. Хочу поздравить с днем рождения, с 10-летием Зарину. Будь веселой, доброй, милой и смышленой. Настоящей звездой. Пусть во всем будет успех. Пусть с тобой за годом год. Счастье. Рядышком идет Амет из города Ташкента. Так, далее сообщение от Натальи. С днем ангела мужа Димулю. Солнышко, здоровья, любви, благополучия. Супруга Наталья. Доброго дня, Русское радио. Тимур, меня зовут Любовь. Поздравьте, пожалуйста, всех нас с именинами. Верой, Надеждой, Любовью и Софией. Поздравляем. Надежда, привет из Архангельска. Всех наших девчонок, Верочек, Надюш, Любочек и Софьюшек с днем ангела. Поздравляем также. Валерия, теплый привет из Краснодарского края. Жду мужа со службы. Хочу пожелать нашим парням стойкости духа, веру и любви каждому. Жду, безумно скучаю. И сообщение из Тюмени. Сладкой любимке Надюше Фетисовой. Обожухи до космоса. С огромной любовью, твой папусик.
0: Стол заказов на русском радио.

0: движется к эпилогу. Наше шоу только на прологе, но, друзья, все равно не откладывайте в сторонку важное. Отправьте сообщение в стол заказов. Наши координаты во всех мессенджерах +7 916 003 105 7. Сообщение из Новосибирска. Здравствуйте, дорогое любимое русское радио. Передаю большой привет моему сыну Максиму и хочу сказать ему большое спасибо за помощь. Ты у меня самый дорогой человек в жизни. Люблю тебя очень, дорогой сынок. Мама Оксана из Новосибирска. Добрый день, русское радио. Привет вам из села Дивного. Люблю вас. Знаете, это взаимно. Миха Сахаров, поздравьте, пожалуйста, Русское радио с днем рождения тезку и просто хорошего товарища по жизни Михаила Расторгуева из города Урень. Заранее спасибо, Миха Сахаров. Поздравили. Екатерина, привет из Владикавказа. Поздравляю дочку Надежду с именинами. Привет, Тимурчик. Это уже пишет Елена с Гатчины. Прошу поставить... поставить песню для меня любимой. Ну, давайте, следующая песня для вас любимой, например, в исполнении Дмитрия Колдуна. Как вам такие перспективы? Виктория, Русское радио, вы лучшие. Спасибо. Передайте, пожалуйста, привет из Сургута от Виктории Валерию из Нефтеюганска. Любить надо всегда. Это правда. Анюта, доброго дня, Тимур. Хочу передать привет своим коллегам компании «Хома». Всем хорошего дня и хорошего настроения. Особенно девчонкам из отдела кадров, бухгалтерии и АХО. Порадуйте нас какой-нибудь позитивной песней. Сейчас будет сделано.
1: Реклама. Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantix ET и STOV27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в СТО-центр Черноморавто. Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40. Качественная керамическая плитка с сантехникой и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
2: А где все эти богатые свекрови из сериалов, которые говорят: «Я дам тебе $1 000 000, только не приближайся к моему сыну»? Где?
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97 97. Русское радио. Все будет хорошо.

0: «Ты моя мелодия», Дмитрий Колдун, в столе заказов, точная московская, 14.18, я, Тимур Бодров, читаю ваши сообщения. Надежда присоединяется к столу заказов. Здравствуйте, Русское радио, поздравляю Вику Серову с ее юбилеем. Желаем исполнения всех желаний, побольше улыбок, чтобы окружали прекрасные, хорошие люди. И, конечно, вдохновение для постановок танцев. Ты наша звездочка, шикарная девушка. Людмила передает привет коллегам из отдела текущего планирования и учета капитальных вложений города Нягань. Начальнику Андрею Чукомину, Анне, Евгении, Людмиле, Евгении и Юлии. Так, разбираем дальше сообщение. Привет, Русское радио. Передайте привет всей команде ООО «Дизайн Завод». Особенно нашему кабинету классных девчонок Олесе, Марине и Насте. Ну и, конечно, нашему директору Эльдару, который просто лучше. Поставьте что-нибудь веселое. Будет сделано. Большой привет коллегам кубанских масел из Кропоткина. Если вы загрустили, просто вспомните, что до конца рабочего дня осталось всего несколько часов. Пусть капает снаружи. Главное, чтобы идеи лились изнутри. Всем бодрого настроения, написала Анна. Надя присоединяется. Тимур, привет. Всех Верочек, Надюшек, Любочек, Софичек с праздником. Пока есть вера в лучшее, надежда на перемены и любовь к близким, все будет хорошо. Подписываемся. Александр также присоединяется к поздравлениям в честь вер, надежд и любови. Вот, поздравляет всех, кто носит это имя, и особенно приветы Надежде Парусовой, Любови Кумятниковой и Верочке Шикуновой. Очень сильно вас люблю. С уважением, Александр Парусов.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Марафон добрых слов. Продолжаем сообщением от Виктории с именинами. Она поздравляет мамочку Любовь Александровну Пережогину. Люблю тебя очень-очень-очень. Евгений, передайте, пожалуйста, привет моему самому дорогому и неповторимому мужу Андрею, а также моим маленьким врединам Милане и Никитосу. Люблю вас, пупсики. Екатерина, Русское радио, поздравьте с днем рождения мою подружку Маруську, 40-летием, любви и безграничного здоровья. Юлия, передайте, пожалуйста, привет девчонкам из 320-го кабинета. Юля, поздравляю с получением разряда. Это Юленька из Саратова. Амар, привет, Русское радио, привет, Тимур, привет, страна. Поздравьте меня с днем рождения, будет очень приятно. Амар, ну поздравляем с днем рождения. Давайте так, сейчас вот вы о чем подумаете, что загадаете, пусть это и сбудется. Все, сделали? Будет схвачено. Евгения, Русское радио, хочу передать привет всему сберу города Воронеж. Народ, вы лучшие. Анна, добрый день, Русское радио, привет всему городу-курорту Железноводску и моим коллегам из 70-го кабинета. Мария, привет, Русское радио, хочу передать привет моей подруге Ксюше, маме Анне и дедушке. Хорошего настроения от Маши Боровиковой. И Елена присоединяется, передает привет бывшим коллегам Русагрокультуру. Агрокультура, станица выселки, и желает всем удачи и терпения, всех благ. Ну что, принимается?
0: Русское радио. Золотая история. Сливки выше облаков.

0: Новая песня на русском.
1: А ты люби, ее люби. Всем сердцем так не смог меня.
2: Всем привет. Я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная».
1: На русском.
0: Русское радио.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Время приветов, добрых слов, стол заказов. Плюс 7-916-003-105,7. Анна присоединяется к эфиру. Добрый день, Русское радио. Привет городу, курорту Железноводску. А кому-то пора уже отдыхать. Так, добрый день, Русское радио. Передайте, пожалуйста, привет моим детям Эли, Саше и Дамиру. Ваша мама Света Астрахань. Светлана, добрый день, Русское радио. Привет компании Энергет и Ко и своим девчонкам. Светланка, привет, Русское радио. Передайте привет Оксаночкам, Утоньке, Аленушке и также лучшим соседкам по кабинету Наташеньке и Светику. Так, привет, Русское радио. Привет моей коллеге Наталье Фоминой. Пусть улыбнется, скоро домой. Антон из Сочи. У меня сегодня день рождения. Я хочу поблагодарить в первую очередь своих родителей, друзей и близких за поздравления. И, конечно, свою любимую жену Наталью. Антон, и мы, воспользуясь случаем, поздравляем. Привет, Тимур и Русское радио. Привет девчонкам из бухгалтерии. Трудимся. Отчет на носу. Татьяна из города Энергетиков, Сосновый Бор. Милана, здравствуйте, Русское радио. Воронежу привет. И моей семье, конечно, тоже. От Миланы. Людмила поздравляет всех с последним днем сентября. Город Иваново. Наталья, добрый день, Русское радио. Поздравляю с юбилеем свою мамулю Веру Алексеевну. Здоровья, благополучия во всем. Урень Нижегородской области. И Яна передает привет лучшим девчонкам из бухгалтерии с Эвенка. Тарга Сали. Сил нам и... магния. Вот так.
0: На Русском радио «Стол заказов».

0: счастью, жизнь не проходит стороной, зато завершается стол заказов, друзья. 14.46 в столице. Татьяна, привет, Русское радио. Вчера у моей доченьки был день рождения. Поздравляю мою красотку. Сильно любим. С уважением, Татьяна Дмитренко. Ну, жалко, мы не узнали имя именинницы вчерашней. Александра, добрый день, Русское радио. Поздравляю свою сваху Наталью Михайловну с днем рождения. Желаем ей здоровья, счастья, любви, мирного неба. Семья тещиных из Димитровграда. Так, Русское радио, любим вас. Передайте привет во Фреш Мясо моим коллегам Ленусе и Антону. Добрый день, Русское радио. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа Евгения с получением водительских прав. Городу Шахты большой привет. И Вероника поздравляет любимого Сережу с днем рождения. Пожелаем ему всего наилучшего, крепкого здоровья и всех успехов. Так, Иван, значит, что-то у меня уже речевой аппарат отказывается работать.
1: Какой ты молодец! Про водительское удостоверение сейчас сказал. Я вспомнил, что мне в этом году нужно менять водительское удостоверение. Я почему-то думал, что в следующем.
0: Русское радио, мы помогаем
1: какой
0: людям.
1: Какой ты молодец!
0: Спасибо.
1: Слушайте,
0: тебе,
1: проверьте
0: Иван.
1: Свое водительское удостоверение. Вполне возможно, вы будете в такой же ситуации.
0: Вот, Ваня.
1: Как это вообще сейчас делается? Я даже не знаю. Ладно, я узнаю.
0: Я уверен, ты разберешься.
1: Разберусь, да.
0: Оставляю тебя в компании
1: Спасибо
0: любимой
1: тебе.
0: Музыки на Русском радио, в компании наших слушателей. Я обязательно вернусь завтра. Всем хорошего
2: Пока.
0: Дня.
2: Тимур Бодров на Русском радио.

0: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные. Пара выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
2: А Moda C5 добавить стиля.
0: JQ J7 впечатлить друзей.
2: А Moda C7 собрать взгляды.
0: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
2: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
3: Указано стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
4: Жизнь замечательна! Замечайте!
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
6: Русское радио.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минцифры рассказали, какие инициативы войдут в третий пакет мер против кибермошенников. В частности, запретят продавать сим-карты, которые уже оформлены на других абонентов. А еще будет ограничена торговля предоплаченными симками. Услуги смс-рассылок смогут оказывать только операторы связи. Кроме этого, создадут базу абонентов, предоставляющих мошенникам свои номера. Ранее в правительстве сообщили, что разработка третьего пакета мер уже завершается. Правительство продлило запрет для производителей экспортировать дизельное топливо. Ограничение будет действовать еще месяц, то есть до 31 октября. Как подчеркнули в Кабинете министров, такое решение приняли, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Год назад продавать дизель за рубежом запретили поставщикам и некрупным НПЗ. Минувшим летом эмбарго распространили на всех производителей топлива. По-прежнему действует запрет и на экспорт бензина. Минздрав зарегистрировал российскую вакцину от аллергии. Препарат Аллергарда предназначен для профилактики и терапии аллергического ринокониктивита от пыльцы березы, а еще должен помочь при сопутствующей перекрестной пищевой аллергии. Разработчики говорили, что четверть участников испытаний с аллергией вообще не наблюдали реакции. У остальных она была снижена 6 раз. В русском языке может появиться новый союз. В Российской академии наук заявили РИА Новости, что это сочетание «то, что». Сейчас лингвисты считают его ошибкой. То есть правильно говорить и писать, например, «он сказал, что завтра не придет». Однако многие люди, в основном молодежь, добавляют «то», и получается «он сказал то, что завтра не придет». Хотя, по словам экспертов, этот новый составной подчинительный союз появится еще не скоро. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Радио Иван Соловьев.
2: Сам себе немного завидую, в каком шикарном настроении я сегодня проснулся, открывая глаза. Солнце лупит во все окна моей квартиры. Но у меня солнечная сторона, кошка рядом мурлычет. Сварил чашечку кофе, насладился этим моментом. Ребята, сразу заряжаешься таким, знаете, оптимизмом на весь день. Вот мы водолеи, мы такие, мы оптимисты. Так и говорят, что это вообще улыбаются каждый день, хорошее настроение у них каждый день. Вот и песня про нас от группы «Винтаж». Знак Водолея прямо сейчас. Всем знаком зодиака мой большой пламенный привет. Будьте с нами.

0: современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября STO MX доступен от 3 миллионов 390 тысяч рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в STO Центр Черномор Авто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8 978 340 40 40. Указана цена за автомобиль STO MX 2026 года выпуска в комплектации премиум с учетом премиум скидки дилера при сдаче автомобиля по программе трейд-ин. Не оферта.
1: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

Жал в детстве этот мультфильм, помните? Ну где львенок? Это тебе букет цветов. А за что? Да просто так, чтобы человек, чтобы ты улыбнулся и почувствовал, что ты нужен. Вот я хочу вам пожелать, ребята, чтобы сегодня ради вас вот просто так что-нибудь свершилось, что-нибудь кто-нибудь сделал, что-нибудь, допустим, подарил, не знаю, или еще что-то, чтобы вы улыбнулись, почувствовали, что вы нужны кому-либо, почувствовали, что все хорошо. Вы слушаете Русское радио, и у меня для вас действительно, просто так, самая лучшая музыка. Алсу, Отпетые мошенники и Нюша. Таков наш план. Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам привет.

0: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
3: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Есть просто карта. А есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
9: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория индустриальная. Парк Калетина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает.
12: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
13: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
14: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Цветы – не самый практичный подарок. Другое дело – батон колбасы. И сытно, и вкусно, и просто красиво. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799.

0: Солнце, солнце. Каждый артист для нас настоящее солнце. Согревает вообще с собой, в принципе, своим присутствием, своими песнями. И все, конечно же, хотят золотой граммофон. Но не все получат, правда же? Мы с вами, дорогие друзья, мы с вами тоже можем повлиять на расстановку сил. И мы с вами сможем совершить такую, знаете, музыкальную историю. В нашей официальной группе в Одноклассниках продолжается выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Что нужно сделать, если вы еще не в курсе? Заходите в специальное мини-приложение на нашей странице, выбирайте три любимые песни этого года и, собственно, влияйте на итоги. Ну а среди вас, те, кто принял участие в этом голосовании, мы разыграем приглашение на грандиозную 31-ю церемонию «Золотой граммофон». Состоится церемония уже 5 декабря. Совсем скоро, рукой подать.
1: Иван Соловьев на русском радио.

0: хотели любимых песен, так слушайте.
1: Опять одна, да пьешь до дна.
0: Только лучшее.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане.
0: Только любимое.
3: Какая ты странная, странная, странная.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
0: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Он мой номер один, моя.
12: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
13: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
14: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
15: Близорукий оборотень по ночам воет на дыню. Рекламная служба Русского радио 579 77

Ну давайте про вологодскую кухню. Я как главный кулинар русского радио. Вот что поесть туристу в Вологде? Ой, ребятки, уха из свежей речной рыбы. Окунь, судак или щука. Это почетное место на вологодском столе. На второй, знаете, что советую? Сытный капустный качан по-вологодски. Его фаршируют мясом с пряностями. Очень, ребята, вкусно. Да вообще, в принципе, блюда из лося, кабана, ушное с телятины. Это тоже обалдеть. Отдельное внимание, конечно же, грибы. Соленья, овощи, ягоды, ну и выпечка. Ватрушки всевозможные пышные, многослойные кулебяки, шанги сочные, пироги на любой вкус. В общем, ребята, выбирайте. Надеюсь, аппетит я вам разогрел, подогрел. И вам до кухни вкусно на русском. В следующем часе там тоже будет очень что-то такое вкусное. Не пропустите в 16:30. Ну а пока продолжаем наслаждаться лучшей классной музыкой. Юлия Савичева продолжит. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго дня.

0: про выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
1: А Moda C5 добавить стиля.
0: JQ J7 впечатлить друзей.
1: А Moda C7 собрать взгляды.
0: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
1: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
2: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
3: У меня в аквариуме есть золотая рыбка. И когда я загадываю три желания, она их отгадывает.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба рассчитала предельные тарифы на электроэнергию на следующий год. Плата за свет в 27-м поднимется на 14,5%. Индексация запланирована на 1 июля. Дороже всего электричество будет на Чукотке и в Якутии, а также в Подмосковье и Москве. Так, подмосковный тариф поднимут до 10 рублей 66 копеек за киловатт, в Москве до 10 рублей 18 копеек. С завтрашнего дня тарифы ЖКХ также будут проиндексированы. Московская городская дума приняла закон о штрафах за неоплату парковки в Сколково. Сейчас стоянки в инновационном центре не относятся к городским, и неуплата на них не считается нарушением. Законопроект предлагает распространить на такие случаи городской административный кодекс. В настоящее время въезды в Сколково оборудованы шлагбаумами. С вступлением в силу закона о штрафах их планируют убрать. Центр профессии будущего в Печатниках открыл октябрьский набор на обучение востребованным специальностям. Москвичам, которые хотят поменять сферу деятельности или повысить свою квалификацию, доступны около 30 программ, в том числе цифровые технологии и финансы. Обучение длится не более 3 месяца, а 80% выпускников получают предложение о работе еще во время учебы. Записаться на обучение можно на сайте Центра профессии будущего. Москвичей предупредили о 7-бальных пробках. Сегодня вечером причиной могут стать локальные перекрытия. Некоторые привычные маршруты окажутся временно недоступны, а объездные пути загружены, сообщает мэрия. Сложная дорожная ситуация ожидается в центре города, на 3-м транспортном кольце и на МКАД. Сегодня в Москве перекрывали Тверскую улицу, Большую Полянку, Кремлевскую и Пречистенскую набережную, а также Новоарбатский мост. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Я вот вспоминаю, сколько раз я себе говорил: так, Иван, все, начинаю все сначала, начинаю жить по-новому, с понедельника все будет по-другому. Ну и что? Много раз я себе вот так вот говорил, так вот обещал, а по факту, ну, до среды, ну, максимум до четверга меня хватало, и все. Поэтому, ребятки, если хотите начать все сначала, начинайте вот прям с этой минуты, с этой самой секунды. У вас обязательно должно получиться. Меня зовут Иван Соловьев, приветствую всех, слушателей Русского радио. Отличное настроение, это я вам гарантирую. Впереди много классной музыки, братья Гримм, Стас Пьеха в ближайшее время. Всем желаю хорошего настроения, скорейшего окончания рабочего дня, чтобы по домам.

Реклама. Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantix ET и STOV27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в СТО-центр Черноморавто. Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас!

Ребятка, ребятки, давайте так, чтобы вот эта фраза «самая любимая», она относилась, ну, к большинству того, что нас окружает. Самая любимая работа, самые любимые коллеги, самые любимые друзья. Я не знаю, самый любимый ужин пусть вас сегодня вечером дома ждет. Самый любимый день недели. В общем, ко всему пусть вот это «самое любимое», оно будет представлено. Вы слушаете «Русское радио», меня зовут Иван Соловьев. Ну, конечно же, из самого любимого... Это все вот у нас здесь. Группа Hi-Fi, Мария Краймбрери и Виктория Дайнека через пару мгновений. Хорошего наступающего вечера нам всем.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: О, РБВ, ОГРН 124-777-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Орск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.

0: ВТБ. О, 0+.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+.
8: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Диван да кухня. Вкусно на русском.
1: А ну-ка, отвечайте, не задумываясь. Любите бургеры? Ну, о чем я спрашиваю? Конечно, кто же их не любит? Но не всегда, конечно, можем себе их позволить из-за не совсем полезности. Вот поэтому я, ребятки, и предлагаю ПП-бургеры, где булочки творожные, менее калорийные, но не менее вкусные и аппетитные. Готовятся элементарно. Вот смотрите, творог, яйца и щепотку соли перетираем вилкой. Всыпаем рисовую муку с разрыхлителем и замешиваем тесто. Влажными руками формуем шарики и отправляем их в разогретую духовку 190 градусов на 20-25 минут до румяной корочки булочек. О, ребятки, они такие красивые получаются, обалдеть. Даем булочкам полностью остыть, разрезаем пополам, а вот дальше, пожалуйста, выбираем начинку. Тут может быть все что угодно. Творожный сыр, лист салата «Красная рыбка». Или лист салата, ветчина и помидор. Котлетка тоже может быть. Или вообще сладкая начинка. Пожалуйста, фантазию включаем и вперед. Сохраните обязательно рецепт себе. В выходные приготовьте для всей своей семьи. Не говорите сначала, из чего вы это приготовили. Посмотрите на реакцию. Они такие, знаете, вкусные, красивые получаются бургеры. Рецепт вас ждет в моем кулинарном канале. В мессенджере Макс в поиске наберите Иван Соловьев. Вот он, мой кулинарный канал. Вот он, видеорецепт. Пожалуйста, забирайте. Готовьте вместе со мной. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Давайте, давайте, уже, конечно.
1: Правда, пополам хотел, но ладно.
0: Хорошо.
2: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
10: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
11: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
12: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
13: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани – мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Отдых – это когда устаешь в красивом новом месте. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799. Код

0: песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
2: Зачем?

0: меня.
1: Да, ребятки, не красота спасет мир, а доброта спасет мир. Я, Иван Соловьев, тоже добрая душа. От всего своего сердца, от большой широкой души объявляю стол заказов на Русском радио. В 17.00 стартуем сразу после выпуска новостей. Но прямо сейчас отправляйтесь в мессенджер Макс, наш канал Русское радио. Опубликуем сейчас прям пост о том, что стол заказов начинает свою работу. Вот в комментариях, пожалуйста, приветы передавайте. Поздравляйте, делитесь своим шикарным настроением. Постараюсь каждое сообщение не обделить вниманием и прочитать в прямом эфире здесь на русском. Хорошего наступающего всем вечера.

0: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные. Пара выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
2: А Мода C5 добавить стиля.
0: Джейку J7 впечатлить друзей.
2: А Мода C7 собрать взгляды.
0: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
2: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
3: На стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе трейд-ин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
4: Мне сказали, нельзя есть красную икру ложками. Это же не каша. Абсолютно согласен. Никакого сравнения.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент призвал Государственную Думу принять сбалансированный и реалистичный федеральный бюджет. Необходимо исключить популизм. В бюджете должно быть заложено финансирование всех социальных обязательств, заявил Владимир Путин на первом заседании Госдумы 9-го созыва. Бюджет по закону должен быть принят до 1 декабря. Проект документа власти обязаны внести в Госдуму до 1 октября. Затем к рассмотрению проекта приступят депутаты. На этом этапе они смогут внести в бюджет определенные поправки. Российские банки станут чаще отказывать клиентам в выдаче потребительских кредитов. Причиной станет ужесточение с 1 октября требований Центробанка. Сейчас финансовые организации одобряют примерно одну из пяти кредитных заявок. По прогнозу финансистов, с октября доля отказов вырастет и одобрена будет лишь каждая шестая заявка, пишет сайт РИАМО. Ограничения в первую очередь коснутся заемщиков с высокой долговой нагрузкой. По личным новостям, в Москве запустили производство медицинских текстильных сосудов для пациентов по всей стране. На площадке налажен полный цикл выпуска продукции. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Выпускаемый в столице протез может функционировать в теле человека на протяжении всей жизни и существенно ее продлить при соблюдении рекомендаций врачей. Сегодня город является национальным центром разработки передовых лекарственных препаратов, изделий и оборудования для сферы здравоохранения. Новые производства позволят полностью обеспечить потребность российских клиник и наладить экспорт продукции. Ну и последнее. В Токио зафиксировали рекорд по продолжительности дождей. В городе они идут 34 дня подряд. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2019. В этом году дождь в японской столице начался 27 августа и продолжается до сих пор. На этом пока все. Прямо сейчас стол заказов и его ведущий Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Да, мои дорогие, да, мои хорошие, вот с этого самого момента начинается все самое теплое, доброе и приятное, потому что ваши сообщения становятся главными героями на весь ближайший час здесь на Русском радио. Стол заказов. Ну что, давайте начинать. Заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское радио. Пост о том, что стол заказов начинает работу, уже опубликован, но в комментариях привет передавайте, поздравляйте, делитесь своим настроением. Поехали. С любовью, Наталья. Привет дочке передаю. А также учителю начальных классов Анастасии Максимовне. Желает вдохновения. А, нет, подождите, и дочка, и учитель начальных классов в одном лице. Анастасия Максимовна, вдохновения вам в работе и творческих успехов. Привет компании «Интердеталь», город Павлово. Все будет хорошо. Привет передала Оксана. Пожалуйста, передайте моей маме Людмиле большой привет, просит Платон. Арина передает привет будущему мужу Денису Иванову. Я его очень люблю и жду. Желаю ему хорошего настроения. И, Денис, поменьше загоняйся. Я тебя люблю. Я очень сильно скучаю. Давай скорее ко мне. Вот это я понимаю. А Наталья с Днем Ангела поздравляет супруга Димулю. Солнышко, здоровья, благополучия, удачи и успехов в работе. Денежек побольше. Я тебя очень люблю. До вечера, твоя супруга. Привет, Иван, привет, Русское радио. Хочу пожелать хорошего вечера всем, кто настроен на волну Русского радио. А также привет подруге Юле, хочу передать, с которой нас разделяет разные часовые пояса. От Софии пришло сообщение. И огромный привет улетает любимому и самому дорогому мужу Андрею от Евгении. Я тебя очень люблю, родной. А также большой привет нашим крошкам, детям, Мике и Никитосу. Никитосу, наверное. Вы самые классные дети.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама. Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Park в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Sky Park. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Заставщик ОСЗ Энтокаскивский проект. Декларации на наш.дом.рф.
1: Быть взрослым не только очень весело, но и не очень.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Артем передает привет любимым, лучшим родителям, маме Наташе и папе Жене. Я вас очень люблю, признается Артем. Я желаю вам счастья. Я желаю вам здоровья, долгих лет жизни. Боже, я как на банкете стою, прям как будто. Привет всем, кто сейчас едет домой из отпуска на родину. Привет передает семья Зарубиных из Алтайского края. Что-нибудь про море песню. Море же синее? Синее. Ну, «Синяя птица» будет песня от Владимира Преснякова. Дорогое русское радио, поздравляю с Международным днем подкастов. Пусть каждый эфир будет как лучший подкаст, захватывающий, душевный, таким, к которому хочется возвращаться снова и снова. Спасибо вам за классную музыку, за классные новости и атмосферу классную, которую вы создаете. Поздравляет нас Мария из Тольятти. Мария, все для вас, все ради вас. Привет маме Людмиле Валерьевне от Платона. «Саша, отпусти и прости», пишет Наталья. Вот и все. Ни смайлика, ничего. Привет, любимое русское радио. Во-первых, хочу передать привет любимым ведущим. Спасибо вам большое за то, что читаете наши сообщения и радуете нас этим. А также хочу привет передать любимым родителям Ларисе и папе Станиславу. Я их очень люблю. Ну и привет всему Оренбургу от Ангелины Акисовой. И огромный привет улетает в поселок Ильинское. Ивановская область. Поздравляю маму Любу с днем ангела. Пусть ангел-хранитель оберегает тебя от невзгод. Любим тебя до луны и обратно. Подпись Лёля.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
1: Люблю его так сильно.
3: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАТА», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии Коммерсант. Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
10: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Дорогим и любимым привет можно передать здесь, в эфире Русского радио, потому что стол заказов в самом-самом разгаре. Привет, Иван. Пожалуйста, передай привет Аннет от Людмилы из Омска. Вера, Надежда и Любовь. Привет сыну Яше Яковлеву. Сынок, не болей. Мы скоро приедем к тебе, наш родной. Мама Лена и папа Алекс. Скучаем по тебе безумно. Привет напарнику Ивану. Город Москва, отрадная Detailing студия. Давай скорее выздоравливай. Виктор пожелал здоровья. Привет, Русское радио. Вот хочу поздравить любимую сестренку Наталью Фатиеву с днем рождения. Хочу пожелать исполнения абсолютно всех желаний. Поздравила Светлана. Привет Марине и Кристине. А особенно любимым крестникам Мише и Дмитрию. Очень жду в гости. Ирина Яровая пригласила. Привет. Привет, Александр Пинегин передает всем слушателям Русского радио. Всем желает хорошего наступающего вечера. Привет маме Людмиле Валерьевне от Платлона. Платон уже в пятый раз написал, я в пятый раз озвучил. Поздравляю. Ирина поздравляет всех слушателей Русского радио с праздником. Желаю всем хорошего настроения. Сейчас попробую выяснить, что за праздник. Привет любимому мужу Олегу Кошевому. Стоим сейчас в пробке. Скажите ему, что я очень хочу пить. Жена Татьяна. А вы что? Все уже? Пересохло горло, не можете слово произнести? Спасайте супругу Татьяну от обезвоживания. Иван, привет. Меня зовут Любовь. Я поздравляю нас всех с именинами. Любовь, Вера, Надежда и София с именинами. Привет, Русское радио. Южный, теплый, морской привет из города Сочи от Аллочки. Прекрасного всем осеннего музыкального настроения с уважением и любовью. Привет хочу передать... поздравить дочь Кристину и себя с нашим общим праздником, с днем рождения. Родная моя, это Надежда пишет, родная моя, желаю тебе счастья, здоровья, любви, легкости, чтобы каждый день приносил поводы для улыбок. А еще здоровья, радости, спокойствия и, конечно же, много лет рядом с тобой. С днем рождения, дочка, пусть день будет прекрасным, как и ты.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Если хочешь услышать свой привет или свое поздравление в эфире Русского радио, пожалуйста, заходите в мессенджер Макс. Стол заказов работает. Наш канал Русское радио. Пост опубликован. В комментариях, пожалуйста, сообщение оставляйте. А я все с удовольствием читаю. Екатерина привет передает жителям станицы Северской. Не грустите, дождик — это не беда. Главное — это солнышко в душе. Очень оптимистично. Привет друзьям Надежде Александру Гулову, Наталье и Дмитрию Соколовским, Татьяне и Александру Филипповым и любимой мамочке Ирине Чащиной большой привет. Дочуркам Анжелике и Полинке большой привет. Всех люблю, всех обнимаю. Валентина из Великого Новгорода. Привет, Русское радио. Передаю привет моей будущей жене Альбине. Она помогает мне преодолеть период восстановления после операции. Ты у меня самая-самая лучшая. Люблю тебя до безумия. Твой Гаврик. Юля придает привет Любаньке из Красноярска. Здоровья тебе, чтобы все получалось и ладилось. Ты лучший кондуктор. Вот как. Буль-буль Уткович. Так подписан аккаунт. Желаю всем хорошего настроения. Привет передаю прекрасной маме Наталье. Дочка Ян скрывается за этим названием. Привет, Русское радио. Привет любимому мужу. Я его очень люблю. Алена признается. Все будет хорошо. Крепко обнимаю. Твоя Леныч. И всем хорошего вечера. Сегодня у меня день рождения, сообщает Надежда Шакшина. 29 мне исполнилось. Поздравьте меня, Надежда. Ну, с днем рождения. Ну, дайте я вас обниму, дайте я вас расцелую. Му-му-му. Привет, Русское радио. Привет мужу Саше от супруги Жени. Хочу сказать ему, что у нас все будет хорошо. Я обещаю. Светлана из Иваново. Большой привет всем слушателям Русского радио передает. Привет подруге Дине из поселка Никольская от Кати. Привет большой Егору. Большой привет из Дагестана для УФК ОЦБ от Заремы. И огромный привет супругу передает Неля. Нам сегодня 30 лет совместной жизни. Совместной интересной жизни. Поздравьте нас, пожалуйста. Мы будем очень счастливы и признательны. Мы сейчас находимся на побережье города Сочи, в Ардане. Будем рады услышать любую классную песню. Ну что ж, ребята, специально для вас, а не Лорак.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей. С 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте. Ленте, кроме ленты эконом. Цены на минимум, выгода на максимум.
6: В ленте.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
14: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
15: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
16: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
17: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
18: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
19: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
20: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
21: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
22: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
23: Только в день рождения узнаешь, сколько на свете ненужных вещей. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: влюбленной.
1: Ну, пойдете встречать рассвет, одевайтесь потеплее все-таки. Не май месяц, как говорится. Привет, Русское радио. Хочу передать, а поздравить сына Ивана Бессмельцева с днем рождения. Пожелать ему исполнения всех желаний поздравляет вся семья. Привет, Русское радио. Передай большой привет любимой мамочке Галине Анатольевне. Спасибо ей за праздник. Спасибо, говорит дочка Надежда. Привет из города Сочи от Светланы. Всем доброго, хорошего наступающего вечера. Космодром Восточный на связи. Пожалуйста, моему мужу Денису Коневу скажите, что я его очень сильно люблю. В любви признается Ирина. Привет всему микрорайону Заря, особенно Олесе, от Юли. Что-нибудь веселенькое нам включите. Обязательно, обязательно. Иван, пожалуйста, передай привет всем, кто настроен на Русское радио, от Сергея. Мое сообщение пропустили, негодует Ольга. Я просто несколько раз передавала привет, но муж мой Валерий не слышал, а сейчас он рядом. Ну вот, давайте мужа своего встрепените. Хотелось бы, чтобы он получил мой привет, ну вот, я уже все это передал. Я его очень люблю. И, конечно же, привет деткам Иветте и Савелию. Иветте и Савелию, конечно же, от Ольги. И давайте финальное сообщение на сегодня. Теплого вечера и прекрасного настроения всем желает Екатерина, город Тюмень. Все, ребята, спасибо вам за ваши классные, добрые, теплые сообщения. Стол заказов следующий будет в 22:00, а проведет его обворожительная наша любимая Юлия Калинина. Не пропустите.
2: На Русском радио «Стол заказов».
1: Она уже здесь? Моргает.
3: Можно уже на этом заканчивать. Ты уже главное сказал.
4: Уже бровки домиком, такая, пузыри пускает.
1: Ребята, привет. Я вас ждал, я по вам скучал.
3: Правда?
4: Докажи.
3: Удивительно.
1: Как интересно доказать?
3: А где пироги? А где вот это караван?
1: Завтра будет.
3: Подожди.
1: Сейчас я, Саша, подожди, отключу микрофон. Надоел, честное слово. Давай, рычи дальше.
4: Все. Ну вот это идиллия крокодилия. У нас серьезное дело впереди. Проблем в стране куча, понимаете? Надо разбираться.
1: В нашей стране нет проблем.
4: Кроме тех, которые мы озвучиваем у нас здесь в эфире нашего вечера на русском. У людей лица хмурые, грустные. Никуда не дело, не годится. Из рук вам плохо.
1: Давай исправлять ситуацию.
4: Так, друзья мои, наша программа поможет вам найти ответы, даже если вы, друзья мои, забыли сами вопросы. Вот в чем наша сила.
1: Ну да.
4: Через 15 минут мы начнем то, ради чего вообще сегодня глаза открыли, с утра продрали. Встали, надеюсь, с той ноги. Угу. Давайте, Иван и Юля. Иван и Юль, давайте вспомним, какими вы были лет 10 назад.
1: Лет 10 назад?
4: Юля, ты можешь не отвечать.
3: Молодая, прекрасная.
4: Ты вообще ребенком была, а Иван, наверное, просто...
1: Я был чуть толще, килограммов так на 8-10 я был толще.
4: Ну, значит, время на тебе отдохнуло.
1: Потрепало меня время.
4: Вот. То есть, сегодня мы поговорим о вещах, которые мы однажды потеряли.
1: Да.
4: Стройность Ивана и вот...
1: И молодость.
4: Это не я сказал!
1: Нет, мы будем говорить о реальных вещах, не о таких вот, это, знаешь, лишние килограммы и там 4-5 морщин.
4: Да. Сегодня мы поговорим о вещах, которые мы однажды потеряли, а через годы случайно нашли.
1: И речь не про совесть.
4: Нет, вот заначка в зимней куртке старой.
3: А чувство долга, равновесие.
1: Нет, это, пожалуйста, не в наш.
4: Вот им, что это мы один раз потеряли и все, забыли, иначе бы нас на Русское радио не взяли.
1: Давайте, ребята, срочно заходите в наш канал в мессенджере Макса Русское радио. Мы сейчас опубликуем пост с темой. Вот в комментариях, пожалуйста, делитесь своими историями. Вечер на русском в 18:00.

0: любимый. Ну, хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
1: Вот именно. А в городе мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
0: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
1: Город мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
2: Застройщик ООО «СССР Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лота ограничена. Подробности на городдефисмира.ру.
3: Хотите больше от своего автомобиля? Новый Esteo MX уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября Esteo MX доступен от 3 миллионов 390 тысяч рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в Esteo Центр Черноморавто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8 978 340 4040.
2: Указана цена за автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера. Автомобиля по программе «Трейдинг». Не оферта.
4: Я считаю, что шопинг куда лучше, чем психотерапия. Деньги те же, зато остаетесь с новыми вещичками.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
6: Русское радио.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Центробанк направил в Госдуму проект основных направлений денежно-кредитной политики. В документе представлены базовый и три альтернативных сценария прогноза на ближайшие 3 года. Базовый сценарий предполагает возвращение российской экономики к спокойному росту. В рисковом сценарии описан мировой финансовый кризис. Проект ЦБ ранее одобрило правительство. Он также был направлен президенту России. Следственный комитет предложил приравнять электросамокатчиков к водителям и обязать их получать водительские права. Также ведомство выступило за запрет использования средств индивидуальной мобильности детьми до 16 лет, пишет РБК. Предложения следкома стали очередными в серии инициатив по ужесточению регулирования электросамокатов и электровелосипедов. Прошлой весной ведомство предлагало приравнять пользователей такой техники к водителям и ввести под категорию М1 для устройств с электродвигателями малой мощности. Книга «Не первая любовь. Исповедь горя и радости» Маргариты Симоньян возглавила еженедельный книжный рейтинг Москвы. Произведение также вторую неделю лидирует по продажам в Московском доме книги. Выход издания приурочен к годовщине смерти Тиграна Кеосаяна. Это откровенный разговор о любви, вере, потере и о том, как найти силы жить дальше после утраты самого близкого человека. Все доходы от продаж книги будут отправлены на помощь пострадавшим от атак беспилотников. В российских школах со следующего года запустят единое школьное телевидение. Как рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, на переменах и после уроков ученикам будут показывать обучающие фильмы и ролики. В ближайшее время проект запустят в пилотном режиме в 15 российских регионах. Ранее стало известно, что Минпросвещение подготовит единые перечни игр, книг и мультфильмов для детских садов. Это у меня пока вся информация о развитии событий в следующих выпусках, а прямо сейчас «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Хорошее настроение. С хорошим настроением начинаем эту программу.
3: Хорошее настроение.
2: Молодец. Юля, ты сегодня выглядишь, как будто нашла на улице 1 000 000 рублей.
4: Правда, да. Что? А если бы я нашла на улице 1 000 000 рублей, я не пришла бы сегодня на работу.
3: Фу, какая продажная. А вот применять работу на какой-то 1 000 000 рублей.
4: Ребят, если вы захотите когда-то от меня избавиться, просто по пути моего следования. Да, да, да, оставьте где-то.
3: Хорошо, а как я выгляжу сегодня, Александр?
2: Как будто ты потерял 1 000 000 рублей.
3: Кстати, я, кстати, частенько деньги теряю.
2: И уже натерял на 1 000 000. Ну, тебе-то, блогеру, это же, мне кажется, не страшно.
3: Ну, как это не страшно?
2: Ну, как я там сосиску с яичницей пожарил, раз, рекламодатель тебе насыпал.
3: И 1 000 000 тебе, пожалуйста.
2: К чему я веду-то? Ну, догадайтесь. Тик-так, тик-так.
3: Ну, к чему? Мы-то знаем, к чему ты ведешь. К теме.
2: Да, тема у нас сегодня. Тема у нас сегодня, мы говорим о том, что вы однажды потеряли и случайно нашли через годы. И главное, что вы при этом почувствовали, друзья мои. И наша цель, как обычно, не просто поржать. Мы хотим склеить ваше прошлое и вас ваше настоящее. То есть вернуть вас прошлых вам настоящим. Я понятно здесь?
3: Не очень, но нормально.
2: Спасибо, дорогой. Все.
3: В общем, такое бюро находок мы сегодня устраиваем в эфире Русского радио.
2: Точно. Бюро находок себя через вещи.
3: Да. Вот. Заходите в мессенджер Макс, пожалуйста, Русское радио, наш канал. Тему мы уже опубликовали.
2: Да.
3: Пожалуйста, в комментариях делитесь историями, что вы однажды потеряли и случайно нашли спустя какое-то время.
4: Ну и кроме всего прочего, можете звонить и рассказывать, что в вашей жизни явилось главной находкой. 8495-995-105,7.
0: Вечер на

0: Русское радио.
1: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные. Качественная керамическая плитка с сантехникой и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
4: Джейку J6 отправится в путешествие.
5: А Мода C5 добавить стиля.
4: Джейку J7 впечатлить друзей.
5: А Мода C7 собрать взгляды.
4: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
5: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
6: На стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
7: Пришла к подруге с бутылкой поплакаться на жизнь. Ржали до слез.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
9: Я разучился думать не о тебе.

0: Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Сережка из левого уха. Не знаю, 10-10-рублевых красных банкнот в романе Льва Толстого «Война и мир».
2: Уже интересно.
1: Вот сейчас ребенку понадобился роман, открываешь, опа-на, и когда-то давным-давно. Или, не знаю, там, перчатка кожаная, привезенная из Чехословакии.
2: Как обидно находить старые деньги. Вот, казалось бы, там что, ну, показывают там 25 рублей, например.
1: Да,
2: вот
1: фиолетовые такие.
2: Ага. Думаешь, ну, господи, раньше-то.
1: Купил бы ты на... Гульнул бы ты на эти 25 рублей хорошенько.
2: 4 таких бумажки и джинсы на толчке можно было
1: иметь. Варенки. В общем, ребята, сегодня мы обсуждаем тему, что вы однажды потеряли, а потом случайно нашли.
2: Слушай, я сейчас поймал на мысли, толчок, это в смысле не в современном...
1: Не поясняй, сам себя закопаешь.
2: Это рынок в наши времена. Толкучка, спасибо, дорогая.
3: Конечно.
2: Слушайте, ну и сообщения, конечно, полились. И в них такой, прямо вот такое тепло, тоска в том числе. Елена из Ижевска. Привет, вечер на русском. Я тут переезжала и в старой коробке из-под обуви нашла свой первый плеер известной марки.
1: Понятно.
2: А там треки Иванушек Интернешнл, группы Hi-Fi, Гости из будущего, которые я в 2007 году с компа через шнур закачивала. Ага. Прям до слез пробрало, вспомнила, как парню у подъезда ждала в сиреневых лосинах. Юля, ты носила
1: сиреневые лосины?
3: Нет, не носила, но носила, у меня была юбка ламбада джинсовая, конечно, носила.
1: Челка Карлсон.
3: И знаете, ребят, про потеряшки. Могу вам сказать, что у меня была вот эта штука, которая называлась Радуга. Помните,
1: вот
3: такая? Сама по себе умела по ступенечкам ходить.
1: Да.
3: И вот эту радугу, чтобы получить, пришлось долго ходить за мамой, ныть, конючить. Потом я ее получила. И потеряла. Угу. И ужас просто. Я ищу, я перебрала весь дом. Смотрела на одноклассников с подозрением, потому что думала, что украли. Оказалось, я положила ее в мешок для второй обуви, и все.
1: А сколько времени прошло, когда ты ее нашла?
3: Прошло, года полтора, наверное.
1: Не так долго.
2: А теперь объясни, пожалуйста, почтенной публике, какое отношение твоя история имеет к вопросу, который я тебе только что задал.
3: Еще раз.
1: Кто здесь?
3: Про лосины. Нет, не носила. Нельзя.
1: Что вы однажды потеряли и случайно нашли только спустя годы, заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское Радио. Мы ждем ваши сообщения.
3: Ну и звонить можно 8495-995-105,7.
0: Вечер на

0: Реклама на русском.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими, поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
8: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Не откладывай ничего на завтра. Откладывай на послезавтра. Будет 2 свободных дня. Рекламная служба русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.
13: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
14: А давайте-ка мы наш вечер устроим на 5.
15: Да.
14: Вечер на 5, так называется наша новая игра. Правила напоминаю. Мы задаем вам 5 вопросов подряд, прям без остановки. Ваша задача без раздумий, ориентируясь только на вашу интуицию, молниеносно отвечать «да» или «нет». Времени вообще не подумать, не размыслить вообще не будет. Не дадим мы вам на это время.
15: Каждый правильный ответ — это хрустящие 1000 рублей. Можете ответить на все 5, забирайте 5000 рублей... 5000 рублей наличными. Без скрытых комиссий одобрения банка. Никаких, то есть сколько правильных ответов дали, столько 1000 заработали. Коллеги, я все правильно осветил?
14: Ну, вроде да.
15: Спасибо.
14: Слава богу, не запутал.
15: Нет.
16: Ты случайно не подрабатываешь менеджером по продажам?
15: Сейчас посмотрим, годишься ли ты в такие менеджеры. Читай телефон.
16: 8-495-995-105-7.
15: Не годишься.
13: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Комсомольском радио. Вечер на пять.
1: Вечер на пять. И у нас есть претендент на 5000. Жанна из Пензы. Жанна, привет.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, Жанна.
2: Добрый вечер, Иван.
4: Ой, как приятно. Жан, скажите, пожалуйста, вот я знаю, что в вашей жизни потерь вот таких вот было достаточно много. То есть терялись вещицы и потом находились или нет?
1: Откуда ты это знаешь, хитрая девчонка?
2: Ну, вещи терялись, да, когда родила ребенка. До этого покупала расчесочку, щеточку, все в комплекте. Ну, это все благополучно потерялось, но почему-то, к сожалению, через... годы не нашлось.
3: У вас все впереди.
4: А если не секрет, то есть ребенок уже совершеннолетие отметил?
2: Да, уже 25-летие.
3: А, тогда нет.
4: Ну ничего себе, я надеялась, что может быть вдруг вот в день совершеннолетия вдруг бамс нашлась первая ложечка или соска, или погремушка.
3: Ну ладно.
1: 25 лет обычно молодежь там уже бороды отпускать, как раз бы эта щеточка и пригодилась.
3: Ладно, Жанна, надеюсь, вы не растеряли свою скорость и интуицию, потому что это вам сейчас пригодится.
2: Попробуем, спасибо.
3: Юль, тогда я напомню правила. Ваша задача, без раздумий, ориентируясь только на свою интуицию, ответить на 5 вопросов. На них можно ответить либо да, либо нет. Надо делать это очень быстро. Вот на сколько вопросов ответите, столько 1000 рублей получите от нас. Даже если ошибетесь, все равно продолжаем игру до победного.
1: Мозг включать запрещено, хотя женщинам это зачем говорить?
3: Здравствуйте.
1: Все.
3: У женщин знаешь, какой мозг? Ладно, Жанна, все. Если вы готовы, то мы тоже готовы начинать. Готовы?
2: Готовы.
3: Поехали. Итак, у акулы больше зубов, чем у улитки?
2: Да.
3: Каспийское море – это озеро?
2: Море.
3: У Чебурашки на картинке, у Чебурашки на картинках в книге был хвост?
2: Нет.
3: Звук в воде движется на огромной скорости?
2: Нет.
3: В России официально существовал налог на бороду?
2: Да.
3: Но сейчас июля подведет итоги.
1: Давай,
4: дорогие мои, я насчитала 2 правильных ответа.
1: Ответа.
3: Давай разбираться с неправильными. Итак, вы на вопрос, у акулы больше зубов, чем у улитки, ответили... По-моему, нет.
2: Да.
3: А, правильно.
1: Да, что больше?
3: А, да, ответили. Да. А вот и неправда. Да. А вот и неправильно. Нет. У улитки от 14 тысяч до 30 тысяч зубов. Ну, в зависимости от вида. А у акулы от 2 тысяч до 3 тысяч всего лишь.
1: Это вот потому так. Что... Почему все думают, что у акулы зубов-то больше? Я что-то ни одного человека не знаю, кого укусила бы улитка. Так.
3: Второй был вопрос. Каспийское море – это озеро? Вы ответили, что это море. Ну, то есть ответили, что нет. А на самом деле Каспийское море – это озеро. Это самое большое, замкнутое, бесточное озеро на Земле. Оно не впадает ни в один океан. Вот так вот.
1: Ну,
2: буду знать.
1: Вот, давай дальше.
3: Про Чебурашку. На картинках в книге был хвост у Чебурашки или не было хвоста? Что вы ответили?
2: Нет.
3: А на самом деле да. Да, в книге Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья» Чебурашка изображен с коротким таким, знаете, туловищем и довольно заметным длинным хвостом.
1: Еще вот. Он и длинный хвост к тому же. Господи, это в моем случае.
4: Совершенно этого не помню. Вот у меня это, то есть я бы не ответила.
3: Вопрос 4 звучал так. Звук в воде движется на огромной скорости. Вы ответили...
1: Как?
3: Я не помню. Ответили «да». Да, все правильно. Движется быстрее в 4 раза, чем в воздухе. Ну и по поводу бороды. В России официально существовал налог на бороду. Существовал. Петр I ввел, а потом Екатерина II взяла и отменила.
4: Ну и правильно сделала.
1: Какой-то бородатый мужик, наверное, ей досадил. Так что, значит, сколько мы сегодня высылаем наши слушатели?
3: 2000 рублей!
4: Ура!
2: Ура!
3: У вас есть возможность передать еще приветы в прямом эфире, пожалуйста.
2: Передаю большой привет моему городу и родному городу Юли Калининой.
4: Спасибо.
2: Привет. Тут очень хорошие, добрые люди живут. Я тоже, к сожалению, тут 10 лет живу, но уже поняла про это. Так что, да, спасибо. Вас опять рада слышать, Иван и Александр, уже в 3-й раз.
1: Спасибо.
2: Дядька Жанна, сейчас будете смеяться. Все, спасибо вам большое. Будем звонить.
3: И вам хорошего вечера. Спасибо за игру.
0: Вечер на пять на русском радио.

0: делать артистов счастливыми. Артист наш счастливый когда? Когда получает золотой граммофон. Все, пришло время нам с вами вершить музыкальную историю. В нашей официальной группе в Одноклассниках проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Заходите в специальное мини-приложение на нашей странице, выбирайте три любимые песни этого года и влияйте на итоги.
1: Ну и среди всех участников мы разыграем приглашение на грандиозную 31-ю церемонию «Золотой граммофон», которая состоится 5 декабря.
0: Рукой подать, между прочим. Осталось совсем мало времени.
1: Я уже наряд приготовила.
2: У вас какие-то длинные руки еще.
0: У нас много планов. Ладно, давайте к теме сегодняшнего вечера. Эфира мы сегодня вспоминаем. Да, вспоминаем. Что мы потеряли много лет назад, а потом неожиданно нашли. Вот так вот.
2: Да, Надежда Стрельникова прислала душераздирающее сообщение. Ну-ка. Много лет назад мой муж потерял обручальное кольцо в примерочной известного гипермаркета одежды.
0: Ух ты.
2: Все друзья нам стали говорить, что это плохая примета, и мы скоро разведемся. Спустя неделю муж пошел выискать и каким-то чудом нашел. Фух. Слава. Очень не хотел разводиться. С тех пор он боится его потерять, и поэтому оно лежит дома в шкатулке.
0: Прекрасно.
2: Слушай, а почему ты не носишь обручальное кольцо? Дорогая, я боюсь его потерять.
0: Кстати, хорошая это причина.
2: Ребята, как человек, который один раз потерял обручальное кольцо...
0: Да, ну ты же жив-здоров сидишь.
2: Жив-здоров, но это был мой второй брак.
0: Так, Евгения Шулаева пишет свою историю. Однажды я потеряла в 7 классе бежевые штаны, а нашла их через 15 лет у своей бабушки. Она их решила просто сохранить, и мне просто об этом не сказала.
1: Ой, ну ничего
2: да
1: себе.
2: Да бабушка, наверное, модница, да, сама в них потихонечку рассекала.
1: Нет, у бабушек, знаешь, как бывает, не носи сейчас, оставь к весне или оставь там к празднику.
2: На зиму оставь, зиму, под да, штаны да, поддеть. Да, да, да.
0: Вы как будто про зеленый горошек, это на Новый год сейчас рассказываете.
2: Ну, в принципе, где-то есть рядом.
3: Такой. Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском. Слава, признание, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру. Реклама на русском.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров, 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АУТИБанк» 0+.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
3: Люблю его так сильно.
5: Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: У друга ушла жена, оставив без копейки. Моя тоже оставила без копейки, но не ушла. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Да, сегодняшняя наша программа как бы напоминает вам, друзья мои, если вы что-то когда-то потеряли, ищите это на русском радио. Хе-хе.
2: Это типа хорошее настроение?
1: Это типа не перебивай сейчас. Мы сегодня выясняем, что вы однажды потеряли и случайно нашли через годы, и что почувствовали в этот момент. Вот теперь перебивай.
3: Юль, как он гавкнул на тебя.
2: Вообще ужасно.
1: Что такое?
2: Он когда-то потерял командный голос, а сегодня вновь его обрел.
3: Так, читаем сообщение наших слушателей. Давай, вперед.
2: Яна пишет, что в детстве с братом играли в пиратов, собрали все золото, что было дома. Обручальные кольца родители, серьги, часы. Все положили в охотничий мешок, спрятали и, естественно, забыли куда. За этот подвиг получили. А спустя 2 года мама нашла наш клад в шкафу на самой верхней полке. А у меня сын так сделал. Он ключи от дома спрятал.
1: В смысле, ключи от дома?
2: Ему было 2 года, наверное. Сцапал целую связку и припрятал.
1: И когда нашли?
2: Сколько-то времени я на это потратил.
1: Слушай, но дети здесь в твоей истории, конечно, устроили маме бесплатный инфаркт на 2 года.
2: Конечно.
1: Но нашли-то через 2 года, и выясняется, что на верхней полке мама ни разу не вытирала пыль за это время.
2: Такая
3: вопросики, вопросики.
1: Плохая мать.
3: Наталья делится своей историей. В 2009 году осенью потеряла цифровой фотоаппарат мыльницу. Было очень жалко, дорого, потому что стоила эта мыльница по тем временам. По приколу обратилась к знакомой, которая делала расклады на картах. Она сказала, что он дома, в темном углу. Проверили все углы, в итоге нашли случайно через полгода весной в рабочей куртке отца.
1: Он дома в темном углу.
3: Весь дом темный угол.
1: Вот именно что. Сверху, снизу.
3: Еще, наверное, и деньги заплатили за это.
1: Это та же предсказательница, которая умеет человека в багажнике автомобиля найти среди... Он в багажнике.
3: Ой, ребята, продолжим обсуждать эту тему во втором части. Заходите в мессенджер Макса, пост с темой опубликован, в комментариях делитесь своей историей. Что вы потеряли, а спустя какое-то время нашли. Вечер на русском вернется в 19:00.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама.
1: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Park в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Sky Park. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Заставщик ОСН Докосковский проект на декларации на наш.дом.рф.
2: Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantics ET и STOV27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в СТО-центр Черноморавто. Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8 978 340 40 40.
3: Говорят, грибы пошли. Приехал в лес. Стоят.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
5: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Новая песня на русском.
1: Обрецела листва, как ненужные слова. Между нами горе, осень поселилась.
2: Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском.

0: Все больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Центробанк с 1 октября усилит контроль за банками-нарушителями и введет для проштрафившихся финансовых организаций повышенные взносы в фонд обязательного страхования вкладов, пишет газета «Известия». Речь, в частности, идет о неполном раскрытии кредитных условий, навязывании банковских услуг и продаже сложных инвестиционных продуктов неподготовленным людям. Даже один такой случай может ухудшить надзорную оценку банка до уровня «сомнительно». В России запустят дорожные камеры нового поколения, которые будут фиксировать практически все нарушения. Они будут распознавать с помощью нейросетей более 50 видов несоблюдения правил дорожного движения, в том числе использование телефона за рулем, непропуск пешеходов на переходе и езду без ближнего света. Для сравнения, ныне работающие дорожные комплексы «Азимут-4» прошлого поколения способны фиксировать лишь 12 видов нарушений ПДД. Осенний сезон простуд сказался на аптечных продажах. В сентябре спрос на противовирусные препараты по сравнению с августом вырос на почти 70%. За последние 3 недели аптеки продали более 5,5 миллионов упаковок таких медикаментов на 3,5 миллиарда рублей. По данным Роспотребнадзора, с середины сентября заболеваемость ОРВИ выросла на 35%. Глава ведомства Анна Попова советовала избегать людей с кашлем и насморком. Ну и последнее. Россияне стали чаще путешествовать с животными. Спрос на размещение в отелях с домашними питомцами вырос на 30%. Аналитики сравнили летние показатели этого и прошлого годов. По данным Единого госреестра, из почти 40 тысяч работающих в России гостиниц и других объектов размещения, постояльцев с животными готовы принимать 25%. Самая большая доля таких отелей в Краснодарском крае и Петербурге. На этом пока вся информация. Эфир продолжит «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Ну, мне кажется, если зимой начать избегать людей с кашлем и соплями, тебя проклянут коллеги, друзья, родные,
3: близкие. Просто будешь один сидеть дома в одиночестве.
2: Святые слова, друзья мои. Второй час нашей программы. Сегодня это время, когда даже самые потерянные вещи начинают подавать признаки жизни. Сегодня мы говорим о том, что вы потеряли годы назад, но спустя эти самые годы раз нашли. Что вы при этом почувствовали, хотелось бы знать.
3: Вот мне очень понравилась история от Катя, читаю. Летом мама, сидя на дереве, собирала вишню. Зацепилась сережки за ветку. Сережка слетела сухо, потерялась. Искали всей семьей. Ползали на четвереньках под вишней. Периодически пытались найти пропажу на дереве. По осени даже с металлоискателем приехали на дачу. Подумали, ну, может быть, в землю втоптали сережку, и все. Бесполезно. Весной сосед, у него были пчелы, и дачный сезон начинался у него раньше всех, сидя на скамейке, увидел, что на ветке нашей вишни что-то блеснуло. Подошел, а там сережка висит.
4: Ай-яй-яй. Красиво.
2: А еще красивее было бы, если там береза. Где там сережки-то?
4: Да,
2: среди березовых сережек висела одна настоящая. Я еще в начале истории подумал, что мама зацепила сережку за ветку.
3: И повисла.
2: И мы потеряли маму. И только через полгода она так и висела.
3: Ну, тебе сценарий писать.
2: Сценарий у меня сейчас, вот, ребята, прям душещипательное. Павел, во время учебы в школе был без ума от одной одноклассницы. На выпускном расстались. То есть я ее тогда потерял. Через 9 лет на встрече выпускников встретились. И вот уже 25 лет живем вместе.
4: Ой, красиво.
2: Получается, что я нашел только не что. Слушайте, трогайте. Юля, не плачь, у тебя тушь потечет.
3: На, салфеточку возьми, пожалуйста.
2: Вань, ты тоже.
3: Я уже протер все свои слезы.
2: Люди 25 лет вместе живут.
4: Я точно знаю, что потеряли вы двое.
2: Что?
4: Романтическое вот какое-то восприятие
3: жизни. Ой, да ладно.
4: В чудо вы потеряли.
3: Ребята, заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское Радио. Пост с темой опубликован. В комментариях, пожалуйста, делитесь своими историями.
4: Ну и как всегда, можете звонить 8495-995-105 и 7.
0: Вечер на

0: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
3: Вот именно, а в городе мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
2: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
3: Город мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
4: Застройщик ООО «Созаречь плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
5: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
6: А «Мода C5» добавить стиля.
5: JQ J7 впечатлить друзей.
6: А «Мода C7 собрать взгляды.
5: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
6: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
4: На стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
7: Я, как идеальная женщина, точно знаю, когда нужно промолчать. Знаю, но не молчу.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
9: Русское радио. Выбирай.

0: Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Соловьев желает свою историю рассказать.
2: Соловьев, рассказывай.
1: Что вы однажды потеряли, случайно нашли только спустя годы. И это была история в 90-х. Мы жили в своем доме, у нас был огород небольшой возле дома. Прям мама сажала морковку. Ну и, видимо, у нее кольцо-то соскользнуло. Ну, вы сейчас, конечно, скажете, ой, не верю, это мем, это анекдот. На самом деле так и было. Сажала морковку, слетело кольцо, она этого сразу не заметила. Думала, что где-то в другом месте потеряла. На грядке даже не искала. А потом, когда осенью собирали урожай, выдирают морковку, а кольцо проросло
2: через морковку. Да ладно.
1: Серьезно тебе говорю. Вот зуб тебе даю. Даже твой винир даю.
3: И у моей мамы, кстати, была похожая история.
1: Вот.
3: Тоже копали. По-моему, картошку сажали. И тоже слетело кольцо, и тоже думали, что все, оно потеряно. Но... И сколько-то времени прошло, год, два или три. И опять весной садово-огородные работы, бамс, лопата в земле, и
1: пожалуйста,
3: вот оно, колечко лежит прямо на лопате.
1: Вот так-то, Александр.
2: Сквозь ничего него не проросло раз. Вот тебе больше верю. Но там, понимаешь...
1: Ты посмотри, какой, а!
2: Ну а что, а что? Короче...
3: Посмотри в эти честные глаза.
2: Продачу. Глаза, еще найти эти честные глаза у него где-нибудь там.
3: Эти глаза
2: не против. Андрей С. Обожаю электроинструмент. Всегда был свой, покупал и радовался, как ребенок, красивой игрушки. Увы, друзья, родственники, просто знакомые постоянно просили на недельку записать что-то брал, записать кто что брал, не догадался. В итоге потерял болгарку, перфоратор, циркулярку, электрорубанок и сварочный аппарат. Ну и так побочно. Пневморужье и пневмопистолет. Никто не сознается, а я не помню, кто последний брал. Еще надеюсь хоть что-то найти. Успокаивает то, что сам взял у кого-то стремянку, и не помню, у кого 8 лет уже у меня. Ребзи, давайте, это же просто Святой Николай из мира ремонта. Давайте быстренько его телефон запишем.
3: Да,
2: Ваня,
3: да.
2: Кажется, мы тебе нашли спонсора на ремонт твоей дачи следующим летом, мне кажется.
0: Вечер

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! Сейчас, значит, будут создавать новые ребята. Над ним будут работать кто? Уфологи-любители.
2: О, это я.
0: Нет, ты уфолог-профессионал.
2: Да?
0: Давай не
2: Извини.
0: Будем. Уфологи-любители, юристы, журналисты.
2: О, это я.
0: И представители других профессий.
3: Это я. Не, подождите, по поводу уфологов, Полин, если тебе мужчины проходящие говорят, уф, это не то немножечко.
2: Ой, ну ладно, это я журналист.
0: Они не говорят ей уф, они говорят ауф.
4: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
0: 12+. А вас тоже бесит, когда начальник пишет «ОК»? Вместо «Спасибо, мой хороший, что бы я без тебя делал?» Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Бюро пропаж и находок. Только с одним условием. Вам к нам следует обращаться. Если вы что-то потеряли несколько лет назад, потом эти годы прошли, и вы что-то потом это нашли, и какие эмоции при этом испытывали.
2: Наталья рассказывает свою историю. Однажды перед отпуском я убрала деньги в цветной конверт и спрятала между стенкой и стеной. Ну, поняли, да? Стенка
3: ага.
2: и стена.
3: Да-да-да-да.
2: По приезду конверта в этом месте не оказалось. Они уехали куда-то отдыхать. Через полгода деньги нашлись в медицинской карте ребенка.
3: Боже.
2: Я просто в последний момент перепрятала и забыла, что перепрятала. А на дворе были 2000-е.
1: Самый, ну, во-первых, конечно, на дворе были 2000-е. К чему это пояснение? Самое тупое, самое вот за что я сам себя ненавижу, когда сам от себя что-то спрячешь и найти не можешь. В этот момент ты сам себя ощущаешь просто ничтожеством, ребята. Фух, на душе легче стало.
3: У меня свекровь так поступает время от времени. Причем сразу после этого она звонит одному из своих сыновей, а один из них мой муж, и говорит: «Кирилл, что мне делать? Я все потеряла!» И мы начинаем искать всей семьей.
1: Да.
3: Находим всегда, но это целый триллер.
1: Как моя мама говорит, для знатоков иностранного языка, «Альта Захин» в этот момент. «Альта
2: Поясни,
1: старая».
2: Это что
1: «Альта
2: это?
1: Старая», «Захин», «Тухин».
2: Это что, урок немецкого?
1: Ну, идиш и немножко, ладно. Виталий, после работы в душевой... Это сейчас производственная драма, друзья. После работы в душевой потерял обручальное кольцо. Сразу обнаружил, что слетело. Смотрю, лежит на полу возле ног. Поднял, и ё-моё. Это я цитирую правописание. Не мое. Ё-моё, не мое, прикольно. На следующий день объявление в холле. Найдено обручальное кольцо и утеряно обручальное кольцо. Созвонился, встретились, нашлись пропажи. Как оказалось, мое укатилось в соседнюю кабинку, а его ко мне. Иван, да перестань записывать адрес этой душевой. Да все. Нет, вы представляете, а свидетели-то, как,
3: да,
1: которые
3: да,
1: читали,
3: да.
1: читали это сообщение, типа: «Михалыч, ты видел, там какое-то да, свадебное да, вакханалие да. творится ага. в этих душевых кабинках вообще. Люди как-то тайно, может, поженить». Вы еще паспорта свои не потеряли, Виталий, в общем-то.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Какие вы все маши растерявшие. Теряете, находите, не находите. Сегодня вспоминаем те вещи, которые мы когда-то потеряли, а потом спустя какое-то время нашли. Вот Денис Михайлов, смотрите, в этом году уходил в лес за грибами, потерял свой любимый ножик грибника, подарок, очень переживал. Возвращался, искал, безуспешно. И вот пошел за грибами.

0: вновь по своим местам и нашел свой нож, представляете, среди березок и грибов. Только он немного потерял внешний вид, но обязательно его восстановлю, почищу, постараюсь больше не терять. Ему это, кстати, этому ножу уже более порядка 20 лет.
1: Ух ты! Слушай, я не знал, что для грибника, так что...
0: представляешь, да. Ну, это как для рыбака удочка, мне кажется, для охотника ружье.
2: Это какая-то важная профессиональная штуковина.
0: Как для радиоведущего микрофона.
1: Ты знаешь, говорят, вот вы зря, а между прочим, самые опасные существа в лесу — это грибники. Ходят тихо.
0: Тихо.
1: И все вооружены ножами.
2: Ого. Да, это как раз та самая история.
0: Какой-то у тебя опыт был печальный, видимо.
2: Как я рассказывала про сбор природных материалов для детских поделок.
1: Я не помню, может, и слава богу.
0: Да там мужик с плащом был, помнишь?
1: Да, помню. 13 лет назад расстались с молодым человеком. Читаю следующее сообщение. Был общий друг. Сначала общались, потом он пропал. Встретился с моим бывшим. Видимо, что-то случилось. Три пути разошлись. Уехала в родной город Старая Русса. Забеременела. Вдруг ВКонтакте смс-поздравление с рождением сына. Ответила, вернулась в Питер, встретились, отметили день рождения друга, и вот счастливы уже 3 года. Усыновил сына, общая дочь, до этого дружили 18 лет. Комментируйте.
0: Я потерял ниточку где-то уже, наверное.
2: Это Санта-Барбара, ребят.
1: Да. Это краткое содержание.
0: Что там потеряли, что нашли?
1: Короче, они сначала друг друга потеряли, друга нашли.
0: Ну, слава богу. Горько.
2: Да, самая романтика.
1: Совет да любовь.
3: Вечер на русском. Новая песня на русском.
4: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
5: Всем привет, мы группа Ума Турман. И вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
3: Русское радио.
4: Никакая

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
1: Люблю его так сильно.
3: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен – моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fitauto.ru.
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
8: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
10: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
11: Один раз я очень устал. И теперь не могу отдохнуть обратно. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Да, сегодня был особенный вечер. Сегодня мы открывали ящики в вашем сознании, о существовании которых вы даже не догадывались. А если догадывались, то в этих ящиках что-то такое ценное забыли, а потом нашли, что мы аж это в тему превратили, и с радостью сегодня обсуждаем.
2: Вот коллеги. Как раз такая история от Кати. 90-е. Мама купила кулек конфет «Красный мак». Без денег, естественно. Дала нам с папой по несколько конфеток, остальное спрятала и забыла. Спустя годы я уже окончила школу, колледж, вышла замуж, родила ребенка, приехала в гости к родителям, ну и там что-то суетились туда-сюда, папа просил порядок навести в шкафах. Пока мамы дома нет, необходимо было избавиться от всего ненужного. Ну, папы все так поступают.
1: Да.
2: Я начала разгребать завалы, там альбомы, тетрадки, все, что накопилось долгие годы. И, представляете, нахожу кулек с этими конфетами.
1: Ну и все,
2: конфеты
1: конец.
2: Сохранились только внешне.
1: Вот. Так.
2: Вот, над мамой потом долго угорали весь вечер.
3: Конечно.
2: Предлагая ей отведать погрызть конфетку.
1: Ай-яй-яй, ни стыда, ни совести, ни финала истории, где вы эти конфетки на самом деле... Уж только не надо, что вы не удержались и не попробовали.
2: Да, конечно, попробовали. Я тоже в этом уверен на 100%.
3: Но на самом деле, мне кажется, что вот в этих историях, где вещи теряются, а потом находятся, иногда какая-то мистика присутствует.
1: Докажи.
3: Ну вот смотрите, Родика пишет, супруг потерял ключи, обыскали весь дом, вызвали мастера, поменяли 3 замка, 15 000 рублей. Мастер ушел, муж находит ключи в своей же сумочке, где уже точно искал, точно смотрел. Ну вот как это возможно?
2: Надо было бабушку-колдунью вызывать.
1: Да, черт поиграл и отдай.
2: Черт поиграй, тетя, дяденьки,
1: отдай. Это так и есть. Ну вот сообщение, которое послужит финалом сегодняшней программы, если вы, коллеги, согласитесь.
2: Абсолютно согласен.
1: Слушатель ИТГ. ИТГ, в смысле, это вот ее имя. Ночевали гости из другого города. Постелила им в гостиной на новом диване. Наутро рассказывали, как хорошо они выспались, какие подушки и одеяло комфортные, вежливые такие. И диван даже собрали после себя. Белье сложили, уехали. А потом подушки я-то и не нашла. Думала, ну, видимо, настолько понравилось. Спросить стыдно было. Я год жила с этими мыслями, пока не обнаружила в диване складной ящик, в который подушки были уложены. Наташенька,
2: прости.
1: Наташенька,
2: прекрасно.
1: Если вы нас слышите, вы прощены. Слушайте,
3: да.
1: А как она себе представляла,
3: да,
1: эту историю? Типа,
2: незаметно.
1: Так все, Натаха, диван собрали, следы замели. Хватай подушки, прячь под подушку, валим на вокзал, пока хозяйка не... Ну как, так
2: ну,
1: это
2: конечно.
1: Было? С подушками. В общем, ребята,
2: ладно.
1: Да. Прежде чем кого-то подозревать, я хотел,
2: конечно,
1: сказать, прочитайте инструкцию к своей мебели. Может, это вас избавит от лишних проблем.
2: Да, и 100 раз перепроверьте самые такие те места, где обычно что-то теряется.
1: Давайте какой-нибудь вывод возвышенный.
2: Да какой возвышенный?
1: Какой? Какой-нибудь.
2: Какой? Не теряйте нас.
3: Да, конечно. На самом деле все очень просто. Если вы нас потеряли, то завтра мы в полном составе будем снова здесь, а до полуночи я останусь с вами.
2: Да.
1: А и пусть все, что вы потеряли, просто окажется в каком-нибудь нижнем ящике, друзья мои.
2: Все.
1: Не прощаемся.
2: Вечер на русском завтра в 18:00 Юлю оставляем. Пока.
1: Конец связи.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер.

0: Реклама. Хотите больше от своего автомобиля? Новый Esteo MX уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября Esteo MX доступен от 3 миллионов 390 тысяч рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в Esteo Центр Черномор Авто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8 978 340 40 40. Указана цена за автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера. Значит, автомобили в программе «Трейдинг». Не офиата.
1: Сезон! Все, не могу говорить, у меня рука замерзла. Объявляется открытым.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
3: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России с завтрашнего дня изменится порядок уведомления МВД о работе мигрантов по патенту. Если мигрант работает у физического лица, то уведомление в полицию должен подать сам иностранец в течение 2 месяца со дня получения патента. Если иностранный гражданин трудится у юридического лица, то уведомление о заключении расторжения трудового договора подает работодатель в 3-дневный срок. За просрочку предусмотрен штраф до 800 тысяч рублей, а также приостановка деятельности бизнеса на срок до 3 месяцев. В России планируют запустить рейтинг надежности строительных подрядчиков. Реестр будет отражать данные о наличии у компаний строительной техники и квалифицированных кадров, а также сведения об их финансовой устойчивости. Рейтинг станет основой допуска к госконтрактам. Как пишет издание «Коммерсант», сильные компании с подтвержденной историей получат шанс на крупные проекты, а организации с низкими показателями столкнутся с ограничением доступа. С 5 по 9 октября в Москве пройдет финал городского чемпионата «Обилимпикс-2026» для людей с особенностями здоровья. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, выступят почти 900 мастеров, школьники, студенты, опытные специалисты, а также ветераны СВО. Участники продемонстрируют мастерство в 65 компетенциях. Мастера не просто участвуют в состязаниях, но и получают возможность пройти стажировки и трудоустроиться в компаниях-партнерах. В автобусах Москвы появились наклейки для потерявшихся детей. На них написано «Потерялся, дождись остановки и обратись к водителю». Цель – помочь потерявшимся детям сориентироваться, пишет российская газета. Похожие наклейки уже есть в метро и МЦК. Их персонал тоже знает, что делать при обнаружении ребенка. У меня на этом пока вся информация. Эфир «Русского радио» продолжит Юлия Калинина.
0: Новости, на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. Сегодня в столице, судя по погоде, 69 августа. Солнышко светит неприлично ярко, небо голубое. Деревья пока еще зеленые. Вот, казалось бы, самое время, выйдя на балкон и глядя на столицу, голосом Ивана Васильевича, сменившего профессию, сказать

0: Красота-то какая! Лепота! Но тут открываешь всемирную паутину, и всплывает поговорка «народная мудрость», что теплая осень, мол, предвещает долгую холодную зиму. В общем, я решила эту информацию игнорировать и наслаждаться тем, что есть, чего и вам желаю. Даже если эта среда не оправдала ваш профессиональный, амбициозный, смелый ожидания, знайте, что здесь, на русском, вечер окажется именно таким, как вам мечталось. Здорово, весело, легко и очень музыкально. Я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до полуночи. Ёлка и Дмитрий Маликов с нами в ближайшее время.
1: Русское радио.

0: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: Я постоянно дарил ей средства для ухода, но она не уходила.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
0: Русское радио.

Еще раз привет всем собравшимся. Выясняется, с помощью народной мудрости той самой, что осень — это еще рай для птицеводов. Потому как говорят, по осени нужно подсчитывать цыплят. А что делать, если у тебя их нет? Нужно подсчитывать, наверное, те убытки, которые имели место. Потому как отпуск, каникулы, летние наряды и прочие радости, без которых жизнь просто немыслима. Да, осень — это действительно время запасов, время накоплений, в том числе и положительных эмоций. Потому как впереди зима, ух, говорят, что тогда случаются и холода, одинокие дома и прочие неприятные вещи. Впрочем, здесь на русском любое время года прекрасно, но все-таки давайте вот этой осенью поднакопим положительных эмоций.

0: тебя.
1: Ну, на самом деле, если подумать и продолжить осеннюю тему, то получается осень без компании – это время, потраченное впустую, потому как холодно, грустно и некому руку подать. И даже если в центре города, где красиво и, казалось бы, по-осеннему празднично, оказываешься в гордом одиночестве, ну нет, это все сплошная печаль. В общем, друзья мои, как всегда, рекомендую обязательно, срочно, все непременно найти того самого человека, с которым можно сначала осень встретить под одним уютным пледом, а потом перезимовать вместе. Конечно, вместе стоит слушать русское радио, заряжаться позитивом и помнить каждое мгновение о том, что здесь мы, независимо от того, в компании вы или в гордом одиночестве, каждому-каждому рады. Артур Пирожков и Five Star Family в ближайшее время, ну а я, Юлия Калинина, желаю всем теплой, нескучной и не одинокой осени.
0: Русское радио.
2: Русское радио.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Новая песня на русском.
1: А ты люби, ее люби.
2: Всем привет! Я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная»
1: на русском.
0: Русское радио.

Неделю тому все издания написали о том, что, мол, Анна Семенович и Татьяна Буланова, бух, поссорились. И поссорились, потому что не поделили песню. И пресса, представьте, начала желтеть, как деревья осенью, муссировать этот неспособный.

Существующий скандал. Ведь девушки вовсе не поссорились. Напротив, как мы сами слышим, они спелись, причем спелись основательно. Дуэт неожиданный, но очень красивый. Когда две звезды встречаются в одной студии звукозаписи, когда две красавицы хотят спеть о главном, что есть в нашей с вами жизни, о любви. Вот тут-то и начинается самое интересное. И что приятно, друзья мои, эту ярчайшую премьеру вы услышали здесь, на русском. Без перерыва стараемся вас радовать самыми горячими хитами нашей российской эстрады. Оставайтесь, мы вам рады, и пусть осень будет теплой и музыкальной.

0: Реклама на русском.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» – 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» – 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает.
4: «Лапаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
5: Телеканал СТС представляет.
6: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+.
11: Есть ли у меня рекомендации с прежнего места работы? Конечно, есть! Мне порекомендовали найти новую работу. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

глядя на Юлию Савичеву, надежда обнаружить ее в состоянии творческого анабиоза практически равна нулю. И слава богу, пусть так и будет. Достаточно открыть соцсети певицы, становится понятно, что даже если рок-н-ролл говорит нам пока, то Юля с нами точно не прощается. Каждое ее выступление – это настоящий фейерверк эмоций. И несмотря на статус жены и мамы, вот, казалось бы, могла бы дом сидеть и пирожки печь, но нет. У нее действительно активный гастрольный график и огромные творческие планы. Как она все совмещает, я не знаю. Видимо, в ее сутках как минимум 36,5 часов, а точно не 24, как у нас с вами. Если у вас также полно творческих амбициозных планов, то пусть все сбудется, пусть все получится. Мы здесь на русском целиком и полностью за вас, бесценные мои. Доброго вечера. Пока отдыхаем.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Росстат опубликовал свежие данные по инфляции. Недельная инфляция чуть ускорилась, а годовая, наоборот, замедлилась до 6,25%, пишет Интерфакс. По данным ведомства, в стране продолжают дешеветь сезонные овощи и фрукты. Цены на картофель, яблоки, капусту, морковь, лук и огурцы снизились за неделю на 2-3%, а вот помидоры и бананы подорожали. Также прибавили в стоимости куриные яйца, пшено, гречка, колбаса и соль. Цены на бензин не изменились, дизельное топливо более чем на 0,5% подешевело. Страховщики заявили о готовности проверять наличие полисов ОСАГО при помощи дорожных камер, но вряд ли нарушители начнут получать штрафы с 1 октября, рассказали Коммерсанту в Российском союзе автостраховщиков. Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев раскритиковал закон об использовании дорожных камер для проверки ОСАГО, назвав его принятие преждевременным. Он отмечал, что в базах слишком много нестыковок, и если начать штрафовать водителей, существует риск негативного общественного резонанса. Другим новостям, в России появится удостоверение учителя. Правительство установит единый образец документа, подтверждающего статус педагога. В Минпросвещении заявили, что одновременно усовершенствуют требования к рабочему времени преподавателей и объему их учебной нагрузки. Ранее президент подписал указ о дополнительных мерах поддержки педагогов. Далее о спорте. Сборные России по волейболу допустили на европейские турниры. Решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол. Первым официальным турниром, в котором смогут принять участие российские сборные по классическому волейболу, станет Лига наций в следующем году. Решения по клубным турнирам, прежде всего по волейбольной Лиге чемпионов, пока нет. У меня на этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках, ближайший менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.

Возможно, прекрасное начало нового музыкального часа здесь, на русском. Казалось бы, невозможно, что Дима Билан возьмет и однажды запишет трек с Анной Асти. Артисты до этого не были замечены в особо тесных творческих отношениях, но невозможное все-таки случилось. И именно вот в этой невероятности и есть главная изюминка. Шедевр под названием «Эпилог» в нашем эфире звучит. Впрочем, Дима Билана и Анну Асти как отдельные частицы нашей российской эстрады мы в нашем эфире всегда готовы встречать с распростертыми объятиями. Ну а каждому из вас, друзья мои, рады как самому дорогому гостю. Вот представьте себе, что именно для вас стоит кресло, на котором написано VIP-персона, и вы бамс в это кресло присели, отдыхаете, слушаете любимые песни и наслаждаетесь каждым мгновением жизни здесь, на русском. Я, Юлия Калинина, остаюсь вместе с вами, отвечаю за культ массовый сектор, а также подачу напитков. Ладно, последнее исключаем. Согдиана прямо сейчас, руки вверх чуть позже, также впереди винтаж на русском. Ты

глагол «любила» в прошедшем времени. И сейчас любим. Причем любим чисто и искренне, как и все песни группы «Винтаж». Готовы поспорить, что вы не помните, что делали 24 января 2009 года. А между тем, именно в этот день песня «Ева увидела мир». Сингл, надо сказать, был самым удачным в России по итогам 2009-го. А песня стала самой ротируемой русскоязычной музыкальной композицией среди всех российских радиостанций, прозвучала в эфире более 450 раз. И одновременно с этим трек стал самым коммерчески успешным в 2009-м в плане цифровых продаж. Ну что, дорогие мои, вот такие приятные воспоминания нас с вами согревают. И да, 2009-й хоть и был давно, но я помню, что год был классный, максимально успешный для меня. А приятные воспоминания далее здесь на русском от Марии Краймбрери.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Питер Кен только что здесь, на русском. Этот дуэт нам с вами подарил десятки классных треков, хотя не скрою, когда исполнители только появились на нашей эстраде, я к своему стыду вообще не поняла, кто есть кто. А позже разобралась, что Бахти — это Бахтияр, а Туркен — это восточная красавица, певица, умница Туркен Салманова. Вот такие трудности перевода порой нас с вами настигают, и если вы их тоже периодически испытываете, когда, например, слышите в новостях нечто подобное, Эль-Ниньо снова влияет на погоду. И вы вообще не понимаете, о чем идет речь. Мой коллега Петр Кузнецов в программе «Экологическая среда» готов дать объяснение. Слушаем.
1: На русском радио «Экологическая среда».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. Сегодня предлагаю разобраться в феномене Эль-Ниньо, о котором говорили почти все лето. И сейчас продолжают его упоминать. В переводе с испанского Эль-Ниньо — это малыш или мальчик, который, это я уже от себя добавляю, растет на глазах. По сути, это природное климатическое явление, при котором в экваториальной зоне Тихого океана естественным образом и значительно при этом повышается температура воды. Но аномалия эта оказывает влияние на погоду по всему миру, потому что в эпицентре событий воздушные потоки меняются, а зоны дождей и засух смещаются.
1: Экологическая среда.
2: За всю историю метеонаблюдений зафиксировано 3 подтвержденных феномена Эль-Ниньо. Каждый из них сопровождался глобальными экономическими, природными и, увы, человеческими потерями. Это 82-83 годы, было много лесных пожаров в Африке и чудовищные штормы в Калифорнии. 97-98, когда Эквадор и Перу буквально уходили под воду, а Индонезия страдала от зноя. И, наконец, 15-16, то есть 10 лет назад, перегрев воды привел к масштабному обесцвечиванию и гибели кораллов Большого барьерного рифа. Повлиять на Эль-Ниньо человек никак не может. В нашем случае уместно будет развести руками и сказать, ну, уже поздно. Кстати, в России влияние феномена носит косвенный характер, разве что лето якобы было теплее нормы. Но вы это заметили? Это «Экологическая среда». До встречи через неделю. Берегите себя и все вас окружающее.

0: Реклама на русском.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Он мой номер один, моя половина.
7: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
8: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
6: Люблю его так сильно.
5: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет «Строевой устав».
11: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
10: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
12: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: В зеленом чае без сахара самое вкусное – чувство собственного превосходства. Рекламная служба «Русского радио» 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

друзья мои, надеюсь, не забыли, что через пару недель, 15 октября, будем в юбилейный день рождения любимого исполнителя отмечать. Это я, конечно, про Николая Баскова. И если у кого-то из ваших близких также нынче праздник отмечается, то давайте не скупитесь на добрые слова. И можете пропеть или просто взять, да и написать к нам сюда на русское, чтобы я ваше поздравление, пусть даже не в вокальной форме, а в самой что ни на есть обычной, то есть в стихах или в прозе, доставила тому, кто дорог вашему сердцу. 916-003-105-7. Пишите непременно, мессенджеры наши работают, а кроме этого сообщества русского ВКонтакте в Одноклассниках все к вашим услугам. Но для того, чтобы вы правильное настроение поймали, вот группу Бандерас для вас припасла. Adios!

0: слушает страна.
1: Если хочешь танцевать, хочешь петь, то пой со мной.
0: Русское радио.
2: А мы, девушки, не согрелись.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Банк России допустил нормализацию ситуации на рынке топлива до конца года. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на ближайший трехлетний период. По прогнозу регулятора, после стабилизации топливного рынка в базовом сценарии устойчивая инфляция возобновит снижение. Кроме базового, ЦБ описал три альтернативных сценария, предполагающих негативное влияние на экономику России мирового кризиса. Регионам выделят больше средств на регулирование популяции медведей. По данным правительства, численность хищников за 30 лет выросла вдвое. Сейчас в стране больше 300 тысяч особей. Власти задумались о выводе бурого медведя из списка лимитируемых видов. Охота на медведя регулируется установленными сроками, лимитами и квотами. В этом году медведи стали гораздо чаще нападать на людей. Охотоведы объясняли это в том числе плохим урожаем кедрового ореха, которым питаются эти хищники. В России зарегистрировали первую вакцину от аллергии на пыльцу березы. Препарат создали не из натурального экстракта, а из искусственно сконструированного белка. Это должно помочь иммунной системе лучше отвечать на вакцину, объяснили разработчики. Они также отметили, что в сезон пыления прошлого года концентрация пыльцы березы в воздухе превышала обычный уровень более чем в 5 раз, что сделало полученные клинические данные максимально репрезентативными. Ну и последнее. Самый дорогостоящий тур минувшим летом продали в России за 30 с лишним миллионов рублей. За эту сумму группа туристов отправилась почти на месяц в турецкую Анталью. В ассоциации туроператоров отметили, что впервые самые дорогие туры пришлись только на Турцию. По данным туроператоров, средний чек на поездку в эту страну в летнем сезоне вырос на 4% до 250-300 тысяч рублей. На этом пока вся информация. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Дорогие мои, конечно, здорово было бы прокатиться по миру, но, как всегда, долг зовет. И, надо сказать, это самая приятная обязанность, какая только может быть, передавать приветы и поздравления, приносить праздник в каждый дом, в каждую семью, в каждый трудовой коллектив. Добро пожаловать в стол заказов на русском. Помните, что именно ваш привет для кого-то сегодня станет настоящим подарком. Этакой вишенкой на именинном торте. Еще раз напомню, что координаты наши неизменны. 916-003 105.7. Пишите непременно. Привет, Русское радио. Всем желаю счастья, родителям хорошего настроения. Папульке Сергею и маме большой привет. Это пишет Олег. Марина передает привет любимому супругу Андрею Пахомову. Удачи в работе. Люблю тебя. Жена Маришка подписалась. Череповецкий район, деревня Ботова на связи. Глеб просит передать привет всем, кого знает. Хорошего настроения. Доброго вечера. Наталья пишет. Дима, прости и отпусти. Я тебя очень люблю. Калининград на связи. Ну что, пусть эта любовная история закончится как-нибудь счастливо. И счастливо это совершенно не обязательно, когда в добрый путь на долгие года рука об руку. Вполне возможно, каждый из этих двух людей обнаружит свое собственное счастье где-то на стороне. Дорогие мои, пусть все будет хорошо. Оставайтесь на русском и еще раз добро пожаловать.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

Ну, я также всего хорошего желаю тем, кто появился на свет в этот день, 30 сентября. Дорогие мои, давайте-ка поздравлять наших новорожденных и, конечно, тех, кто сегодня именины отмечает. Это Вера, Надежда, Любовь и, конечно, София. Поздравляем нашу доченьку Журавлеву Веронику, которая была крещена как Вера, с Днем Ангела.

Зайчинка наша, красотка, с праздником. Пусть твой ангел всегда будет рядом с тобой. Будь здорова и счастлива. Это родители из Усть-Лабинска, в частности, Татьяна. Анна пишет из Пензы. Всем большой привет. Второй день, увы, настроение на нуле. Хочется что-нибудь, чтобы что-то очень хорошее произошло. Обязательно так и будет, дорогая Анечка. Я уверена, что такой красотке, как вы, непременно повезет. Улыбайтесь, вам очень идет. И вместе с вами поздравляю всех Надюшек, Любочек, Верочек и Софий с праздником.

что, дорогие мои, всех брачующихся поздравляю. Как известно, осенью у нас пора свадеб, издревле так повелось. И если вы этой осенью нашли свою вторую половинку, мои поздравления. Надеюсь, что все у вас будет хорошо. Берегите друг друга, будьте счастливы. А Михаил Владимирский пишет: большой привет Полиночке Константиновне за помощь, поддержку, за ценные советы. Большое ей спасибо. Ну, а мне Михаил желает легкого эфира, отличного настроения. Друг мой, принимается, всего наилучшего. Павел Кучеров отметился. Павел, здравствуйте. Сегодня разные праздники, но мне, как всегда, понравился, можно сказать, самый необычный день потягивания и мурлыканья. О, Павел, уверяю вас, у моих кошек это праздник каждый день. Передаю привет и друзьям, всем желаю прекрасного вечера. Тоня Лысенко, городу Невинномысску, большой привет передает всей команде «Русского наилучшим». Людмила Агафонова-Белецкая пишет: отличного октября. Вера, Надежда, Любовь, София, принимайте поздравления. Верочку Симагину и крестную Надежду поздравляю. Здоровья, счастья, мира, добра. А всей команде «Русского» наилучшие пожелания, как всегда, виртуальные обнимашки. Дорогая Людмила, принимается.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Прохожусь по нам мурашками на чуть-чуть зеленую суши.
1: Ну, я бы предпочла, конечно, на всю жизнь остаться рядом с вами. Спасибо вам, друзья мои, за компанию теплую, классную, замечательную. Передаю привет семье Невединых, сыну Ярославу, дочке Веронике, сыну Станиславу и, конечно, супруге дорогой. Всем желаю хорошего настроения и спасибо за то, что вы у меня есть. И это сообщение от Сергея. Текс. Алена пишет: привет, русская, передайте привет Виктору Шакирову. Я его очень люблю, даже обожаю. Это Алена. Махмуд просит передать привет всему Ставропольскому краю и говорит спасибо своей любимой за самый вкусный на свете борщ. Вот это я понимаю, это по-нашему. Татьяна из Волгограда всех девушек поздравляет с Днем Ангела. Верочка, будь счастлива, для тебя особенные поздравления. Здоровья тебе, всего самого хорошего. Усть-Лабинск и Журавлева на связи. Аня передает привет дочке Лерочке. Она переезжает с Урала жить в Санкт-Петербург. Удачи тебе, дочь, я с тобой. Вообще здорово, когда родители поддерживают. У меня мама именно так всегда и поступала. В самые мои безумные начинания она говорила: отлично, у нас все получится. Вика пишет: хочу поздравить всех причастных с Международным днем переводчика. Хочу пожелать всем переводчикам крепкого здоровья, настроения хорошего. Поблагодарить хочу за их замечательную профессию. Профессия нужная, без нее действительно никак. Вика, Виктория из Санкт-Петербурга, вам большой привет и спасибо за теплую компанию. Сергей пишет: Подмосковье на связи. Передаю приветы всем, кто настроил приемники на частоту русского радио. Сергей, вам тоже большой привет. Спасибо, что вы со мной.

здесь на русском, конечно, не разноцветное стекло, никаких подделок, только беспримесные настоящие эмоции. Ксения пишет, а в городу Абинску большой привет, а на связи Краснодарский край. Ждем нашего папу с вахты. Ура, завтра будем дома. Моим деткам Анюте и Тимофею вечерний привет. Всем добра и теплой осени. Ксюш, прекрасный выбор имени для вашего сына. Мы его тоже Тимофей зовут, так что будем знакомы, будем дружить семьями, хоть и виртуально, но очень крепко. Татьяна пишет, дорогое русское радио, здравствуйте, Танечка, привет, привет. Поздравляю Веру из Москвы с Днем Ангела. Верочка, пусть ангел тебя бережет, будь любима, будь успешна. Всем девочкам большой привет. Дорогая Татьяна Жаркова, еще раз приветик большущий. Тань, ваши именины, хоть и не скоро, я вам желаю всего наилучшего, улыбайтесь. Большой привет Лауре и Аделине передает Руслан. Александров передает большой привет в город Хабаровск. Анютка адресует свой привет супругу Сергею Зыжевска. Очень тебя люблю, немного за тебя переживаю. Надеюсь, что ты меня слышишь. Сергей, срочно напишите супруге. Ольга пишет из Рыбинска. Огромный привет Михайлову Вове. Вов, улыбнись прямо сейчас. Ну что, дорогие мои, улыбайтесь и слушайте любимые песни на русском.

0: Реклама на русском.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Телеканал СТС представляет.
4: Когда педагогика бессильна, вход идет «Строевой устав».
5: Вы не переживайте, солдаты ребенка не обидят.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Мой сын свободно разговаривает на русском, английском. И на других уроках он тоже молчать не может. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.
8: «Русское радио». Золотая история.

0: песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет! Это певица Света. И вы слушаете мою новую песню «Все в курсе» на русском.
0: Русское радио.

Ну что, дорогие, мы с вами не прощаемся во всяком случае пока, но певице Светке хочется большое спасибо сказать за верность единожды выбранному стилю. Только что греченная премьера, все в курсе. Все в курсе, что она очаровательна, все в курсе, что впереди у этой девушки большая интересная творческая жизнь. Юлия просит передать привет дочке Марусе, всего наилучшего всему Липецку, также большой привет и еще Галюне из Парижа наилучшие пожелания. Анна из города Шуэ Ивановской области с Днем Ангела передает поздравления для знакомой и для коллеги. Наденька и Верочка, вам большой привет. Пусть у вас все будет хорошо, пусть любовь переполняет сердце, пусть надежда сияет вам, как самая яркая звезда. Большой привет всем слушателям любимого русского из Парижа, особенно девушкам, дамам, носящим прекрасные имена Вера, Надежда, Любовь. Это Татьяна пишет. Танечка, вам тоже большой привет и всего самого хорошего. Виктория передает привет папе Алексею Николаевичу. В общем, всем, кто знает, наилучшие пожелания и доброго вечерка. Дорогие мои, огромное спасибо. Стол заказов действительно удался. Всегда оставайтесь такими же солнечными и позитивными.

0: хотели любимых песен, так слушайте.
1: Опять одна, да пьешь до дна.
0: Только лучшее.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане.
0: Только любимое.
3: Какая ты странная, странная, странная.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минцифры представила третий пакет мер по защите граждан от кибермошенничества. Согласно документу, на портале госуслуг заработает единая платформа согласий. Благодаря этому пользователь сможет в одном месте увидеть все согласия на обработку персональных данных, которые он когда-либо давал. Кроме этого, в стране запретят продавать сим-карты, которые уже оформлены на других абонентов, а еще будет ограничена торговля предоплаченными симками. Операторы связи смогут продавать сим-карты только с нулевым балансом. Налоговая служба расширит контроль над бизнесом, использующим онлайн-кассы. Количество поводов для налоговых проверок станет больше. Вместо 3-10, пишет газета «Коммерсант». В список попали, например, высокая доля возвратов и расчеты только наличными или, наоборот, исключительно безналичными средствами. В Минфине отметили, что с помощью новых индикаторов можно будет точечно выявлять риск нарушений, не увеличивая нагрузку на добросовестный бизнес. В России завершилась приемная кампания в вузах. В Миноборнауке заявили, что сегодня последний день приема на платные места бакалавриата, специалитета и магистратуры. Зачисление в аспирантуру продолжается. Приемная кампания в российских вузах стартовала в конце июня. В этот раз было 620 тысяч бюджетных мест. Средний конкурс по стране — 18 человек на место. Ну и последний опрос показал, что почти 90% российской молодежи общается с друзьями только мемами. Респонденты в возрасте до 25 лет отметили, что отправляют своим друзьям 570 мемов в год, а взамен получают еще больше – 660. При этом 75% опрошенных считают, что общение с помощью смешных картинок и роликов способствует укреплению дружеских отношений. Больше трети признались, что шутки из сети помогают им выражать эмоции гораздо точнее, чем слова. На этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Ох, друзья мои, насчет шуток из всемирной паутины, это абсолютная правда. Меня они очень часто выручают, особенно когда я поссорилась с супругом. Тут же начинаю находить всякие забавные мемы и отправлять. И как-то сразу теплеет обстановка. И вот я недавно узнал забавнейший факт. Оказывается, одна из самых популярных инструкций во всемирной паутине – это рецепт приготовления, чего бы вы думали, пельменей. Угу. Да-да, воду вскипятить, пельмешки забросить, добавить соль, перец по вкусу. В общем, я надеюсь, все, что вы сегодня закусываете на ужин, имеет исключительно приятный вкус, а деликатес музыкальный здесь на русском сопровождают каждое мгновение вашей жизни. Всем доброго!

Здравствуйте, дорогие мои. Разменяли мы с вами последний час завершающего дня первого осеннего месяца. Вот так сложно получилось. И я надеюсь, что этот месяц вам запомнился как радостный, праздничный, принесший вам хорошее настроение, может быть, какие-то невероятные профессиональные успехи и достижения. Оставайтесь здесь, на русском, и я ничуть не сомневаюсь, что вся осень, даже ноябрь, страшно сказать, у нас с вами пройдет вот так весело и максимально тепло. Руки вверх, винтаж и Елена Корикова уже совсем скоро, ну а я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до полуночи. Затем передам вас в надежные и нежные руки моего коллеги Артема Сорокина.

Александр Панайотов известен нам с вами не только как обладатель уникального голоса, но и как один из самых стильных исполнителей нашей российской эстрады. Вот сейчас пробежался по соцсетям певца, и да, понимаю, что неизменное сочетание черного и белого, а также прекрасная форма, в которой находится певец, они делают свое дело. А еще Александру очень кепки идут, настоящий английский джентльмен. Впрочем, я надеюсь, что Александр все-таки останется с этой стороны Ла-Манша, и как всегда нас с вами будет радовать классными песнями. Впереди у нас группа «Градусы», которая действительно поднимет градус настроения, несмотря на то, что песня, казалось бы, самая осенняя. Но по настроению так я ее определяю. Ани Лорак заглянет чуть позже, потом Полина Гагарина и Бурито. Все это для вас здесь, на русском. Меня зовут Юлия Калинина. Доброго вечера, доброй ночи.

0: самурай нашей эстрады. Это Бурито. Только что здесь на русском. Очень нравится эта песня. В моем персональном плеере занимает не последнюю строчку. И знаете, не могу не восхититься, насколько стильный парень и насколько классные треки выпускает два минувших десятилетия. Нам с вами также желаю невероятно продуктивного трудового дня. Но это уже завтра с утра пораньше. А для этого надо как следует отдохнуть сначала вечером, а потом и поздней ночью, чтобы 1 октября в первый день второго осеннего месяца показать всем, что такое по-настоящему яркие трудовые свершения. Итак, друзья мои, здесь на русском любимые песни слушайте, отдыхайте. Ну а завтра с утра пораньше пусть будут полет мысли и фантазии.
1: Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: что сказать, друзья мои, когда произносишь любимое имя, уже начинаешь чувствовать себя счастливым. Филипп Киркоров так нежно поет о девушках с именем Луиза, что, я думаю, добрая половина страны, ну, то есть те барышни, которые это имя носят, воспринимают это исключительно на свой счет. Мол, да, я такая сильная, красивая, загадочная. А коллега мой Артем Сорокин уже готов наверняка ответить на мой коварный вопрос.
1: Привет.
0: Артем, привет.
1: Привет, Юля.
0: Вот скажи мне, сегодня у нас праздник большой, Вера, Надежда, Любовь, София. А у тебя какие имена любимые, те, что в сердечко?
1: Ты знаешь, считаю этот вопрос немножко с подвохом, потому что если я какие-то назову имена, то другим радиослушательницы могут обидеться. Поэтому я сделаю такой ход. Я назову любимые имена своих ближайших родственников.
0: Так.
1: Ну, естественно, мама Валентина, естественно, тетя Зоя, Ирина.
0: Да.
1: Юлия.
0: Спасибо.
1: Понимаешь, ну как я могу тебя не назвать? Только попробовал бы не назвать.
0: Ну,
1: понимаешь?
0: Конечно, в следующий раз подсыплю тебе соли в чай.
1: Короче говоря, политически корректно я сейчас, понимаешь, поступил. Хотя на самом деле есть любимые имена. Пусть это останется секретом.
0: Хорошо. Но я знаю, что мама моя сейчас нас слушает, поэтому скажу, что одно из моих любимых имен – это Лариса, конечно.
1: Еще я, знаешь, хочу сказать, что часто любимые имена – это вот девчонки или мальчишки, с которыми ты сидел в школе, за одной партой. И у тебя были с ними хорошие отношения. Ну вот у меня, например, Евгения, Женя, Катя, Екатерина, понимаешь? Я за классику.
0: Ну, действительно, очень красивые, нежные имена. Главное, ведь когда ты это имя произносишь ласково, оно звучит иначе. А то знаешь, как скажут «Евгения Ивановна» — это одно. А когда скажут «Женечка» — это уже совершенно другое.
1: 100%.
0: Ну что, Тём, я тебе желаю в рамках стола заказов произносить имена наших слушателей с нежностью и уверена, что они тебе ответят взаимностью. Прощаюсь с вами до завтра, друзья мои. Будем с вами общаться в составе нашего вечернего шоу «Вечер на русском» от 18 до 20 по Москве. До скорого.
1: Пока.
0: Пока.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В этом выпуске о наиболее заметных новостях минувшего дня. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на ближайшие 3 года. Дефицит федерального бюджета в следующем году запланирован в размере 5,5 триллионов рублей. В последующие 2 года показатель также будет превышать отметку в 5 триллионов. Ранее президент России призвал Госдуму принять сбалансированный и реалистичный федеральный бюджет. В нем должно быть заложено финансирование всех социальных обязательств перед россиянами, заявил Владимир Путин на первом заседании Государственной Думы 9-го созыва. Росстат опубликовал свежие данные по динамике потребительских цен в стране. По данным ведомства, недельная инфляция чуть ускорилась, а годовая, наоборот, замедлилась до 6,25%. В России продолжают дешеветь сезонные овощи. Цены на бензин за неделю не изменились. Дизельное топливо более чем на 0,5% подешевело. Страховые компании усомнились в том, что дорожные камеры начнут рассылать штрафы водителям без полиса ОСАГО. Такой механизм планировали запустить с 1 октября, и страховщики заявили, что технически они к этому готовы, но есть сомнения в правительстве. Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что Госдума преждевременно приняла закон о проверке ОСАГО по камерам, потому что в базах много ошибок и нестыковок. Страховщики долю автовладельцев без полисов ОСАГО оценивают примерно в 10%. Операторам связи разрешили подтверждать аккаунты граждан на портале госуслуг. Такое постановление подписало правительство. В Минцифры отметили, что это расширит возможности для пользователей, особенно в регионах. На госуслугах есть 3 вида учетных записей. Упрощенные позволяют получать справочную информацию, стандартная открывает доступ к простым сервисам и подтвержденная дает полный доступ к услугам, включая оформление документов и подачу заявлений в режиме онлайн. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: А чего нам молчать-то? 1 октября на календаре, начало второго чудесного осеннего месяца, который, безусловно, принесет разные новости, но и хорошие тоже. И мне сразу хочется процитировать так. «Мы теперь в октябре, только вовсе не грустно. Листья кружат вокруг. Так красиво, искусно». И хочется верить, друзья, что октябрь будет умеренно холодным. Раз уж поэтическое настроение в начале часа я задаю, то и давайте такое. Не так уж и безрадостно в тоскливом октябре, когда ты в меру толстенький и в тепленькой норе. Это точно, так что я желаю всем нам утепляться, желаю всем нам запасаться. Вот это ощущение того, что какой-то особенный уют появляется с наступлением легких холодов, когда ты проходишь мимо кофейни, и этот аромат, он тебя завлекает в теплое помещение, и уже ты готов совершенно по-другому воспринимать эту осень. Мне кажется, это ощущение, оно в октябре особенно-особенно появляется. Появляюсь здесь я, Артем Сорокин. Всем большой привет. С вами проведу ближайшие часы. Будет классно. Разные песни, разная интересная информация. В общем, по-разному будет в ближайшее время. Оставайтесь. Начнем мы с классики от «Фабрики».

0: это я, Бахти Туркин, на русском радио в 00:32 по Москве. И знаете, как сказала одна остроумная женщина, возвращаться к бывшему — это как вшивать обратно гланды. Ну, с другой стороны, в жизни всякое бывает. Мне кажется так, часто люди возвращаются к бывшим не потому, что никого лучше не нашли, а потому что осознали через какое-то время, что сделали недостаточно для того, чтобы эти отношения были хорошими, или вообще оба вели себя как дураки. Не хранили, не ценили, а от того и по глупости разбежались. Ну, чего только не бывает. Бывает, что и возвращаются люди друг к другу, и женятся, и счастливо потом живут. Я лично знаю такие примеры. Ну, а в отношении плохих бывших, которые плохо себя вели, давайте пожелаем им хотя бы удачи, потому что настоящее счастье они уже упустили. Ведь правда? У нас впереди на русском радио Ирина Дубцова. Очень веселая новинка прямо сейчас.
1: Новая песня на русском.

0: Легко быть вместе, это как сон, знай, дыши, да и только. Надо быть вместе, когда плохо, вот для чего люди сходятся. И это точно, когда все хорошо, все легко складывается в отношениях. Вроде как легко выдать эту фразу, мы будем вместе, ведь правда? А когда проблемы начинаются со здоровьем, с деньгами, с местом жительства, да просто в силу разных каких-нибудь сложностей, тут проверка на вшивость, мне кажется, и начинается. И всем я желаю, друзья, эту проверку проходить по возможности, если же, ну, вдруг в силу каких-то причин не проходите, признавать ошибки, меняться, в конце концов, мне кажется, все-таки людей соединяет вместе проведение. И было бы смешно и странно разбрасываться вот этим решением. Впереди Никита и Мария Зайцева, все слова о любви, еще послушаем что-нибудь о любви, Жанна Фриске, а на море белый песок прямо сейчас. Меня зовут Артем Сорокин, всем большущий привет, как здорово, что мы вместе с вами.
1: Артем Сорокин. Далее.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Нет, никаких титров, все только начинается, все самое интересное начинается. Например, начинается октябрь. 1 октября на календаре, и знаете, я вчера получил смс-ку от своей управляющей компании, мол, 1 октября, включаем отопление, бдите. Если какие-то протечки, следите за батареями, то звоните нам. Ну, слава богу, что сегодня дадут отопление, а то из отопительных приборов в моей квартире были только я и кот Мурзик. А сколько анекдотов на тему отопления, мне, например, нравится такой. Максимально короткий и простой. «Привет, красотка! Познакомимся!» «Я не знакомлюсь. У меня включили отопление. Привет!» Это правда! Как-то в квартире будет гораздо приятнее, правда, друзья? Хотя в целом, вот у нас, например, не так уж и холодно. Плюс 10 сейчас в Москве, днем сегодня до плюс 15. Сентябрь был благосклонен. Я надеюсь, что и октябрь будет таким же. У кого холодно в квартире, желаю, чтобы включили отопление как можно быстрее, без всяких задержек.

0: новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
2: Зачем

0: Плохая рифма, я согласен. Но группа «Винтаж» гораздо лучше, только что в песне «Роман» на русском радио. Ну а сегодня, 1 октября, именины у Алексея, Аркадия, Бориса, Вениамина, Владимира, Ивана, Ирины, Константина, Михаила, Петра, Сергея и Софьи. Вот эта команда набралась. По приметам же, по народным приметам, в первый октябрьский день отмечается Арина Шиповница. В этот день на Руси собирали и сушили шиповник, а еще наблюдали за отлетом журавлей. По приметам судили о приближении холодов. Ну, в общем, да, шиповница очень даже актуальна. Шиповник — это витамины, а то чего-то какие-то простуды стали появляться. Вирусы не дремлют. В общественный транспорт заходишь, все уже кашляют, кто-то чихать начинает. Ну, короче говоря, друзья, я искренне всем пожелаю, чтобы в ближайшем осенне-зимнем сезоне всех нас по возможности пронесло. Ну, пронесло в прямом смысле, не в переносном. В том смысле, чтобы не заболеть. Это очень и очень важно. И, может быть, Арина Шиповница сегодня намекает: пойди-ка звари шиповничка. «Циклон», Юлия Савичева, в продолжении на русском.
1: Милые

0: я мучился уже два часа от того, что стол заказов никак не начинался на русском радио. Хотелось узнать, как вы там, друзья, что нового, как дела, кто женился, кто развелся, у кого день рождения, у кого юбилей, кто выиграл на соревнованиях по пинг-понгу, например. Скоро стол заказов, уже 15 минут остается, осталось чуть-чуть, а пока у нас прямо сейчас, ну, максимально неожиданная новинка. Знаете, вот я люблю такие моменты, когда дуэт какой-то случается на русском радио, ну, практически рандомно, как генератор случайных чисел. Ну, вот, например, можете вы себе представить новинку, скажем, дуэт Филиппа Киркорова и Евы Польной? Ну, как вариант. Или дуэт, так скажем, Сергея Лазарева и Джонни. Или дуэт Мари Краймбрери и, скажем, Александра Маршалла. Ну, вот это было бы максимально неожиданно. Или дуэт Алексея Воробьева и Александры Воробьевой. Прикольно, прикольно, прикольно. Одна из таких новинок сейчас.
1: Новая песня на русском.
2: А ты люби, ее люби, всем сердцем так не смог меня.
3: Всем привет, я Татьяна Буланова.
4: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
3: «Вселенная»
2: на русском.
1: Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: По сложившейся традиции, стол заказов. Я, Артем Сорокин, начинаю с маленького четверостишья. Стол заказов, не нужны мне 100 алмазов. Лишь привет передавай, адресата не теряй. +7 916 003 105.7 это номер наших мессенджеров. Пишите. Я, Артем Сорокин, принимаю в этом часе ваши сообщения, обрабатываю их, смотрю, чтобы все было в рамках. Ну и, соответственно, выдаю все это в эфир русского радио. Написать можно, например, на страницу ВКонтакте, можно в Макс написать, можно еще куда-нибудь написать, если достучитесь. Так, смотрю, что есть в самом начале, что есть здесь и сейчас. Привет, Артем. Большой привет хочу передать всем, кто слушает русское радио. Радио в Усть-Лабинске. Прекрасно, это написала Екатерина. Валерий пишет: доброго утра всем! Поздравляю с днем мотострелковых войск. С праздником, пехота! Большими буквами пехота. Татьяна написала: как метка, причем метка с буквой Д, как бы намекая на мед. Татьяна, вы на мед намекали, как медко. Классное, хорошее слово, метко. Очень сладкое слово. Все, начинаем мы стол заказов, начинаем мы его с мото, случайности не случайные. И я абсолютно точно уверен, что не случайно мы с вами оказались здесь и сейчас. Надо передавать приветы. +7 916 003 105.7. Начинаем.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Никакого одиночества, мы с вами на русском радио. Это прекрасно, меня зовут Артем Сорокин, и я в «Стали заказы» читаю ваше сообщение. Юля пишет: привет, передайте привет той дороже, которой нет никого на свете. Моей маме, Светлане Васильевне. Мамочка, в этом огромном и шумном мире только твоя любовь остается неизменной, чистой, согревающей. Спасибо тебе за твою святую материнскую заботу, за то, что ты вырастила меня, чувствуешь на расстоянии, всегда находишь нужные слова. Теперь моя очередь беречь тебя и защищать твой покой. Я сделаю все, чтобы ты мной гордилась, всегда улыбалась и никогда ни о чем не плакала. Пожалуйста, просто будь счастлива, ни о чем не переживай и знай, что ты моя самая большая гордость. Крепко обнимаю тебя, моя родная, и люблю бесконечно, твоя дочь Юля. Юля, ну, будем считать, что вот ваше сообщение — это образец того, как нужно передавать привет мамам. И это абсолютно правда. Вот все, что вы сейчас сказали, я уверен, что каждый из нас также чувствует по отношению к своей маме. Дай бог нашим мамам здоровья, счастья и хорошего настроения.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Всем еще раз большой привет от меня, Артема Сорокина, +7 916 003 105 7. Это номер, по которому вы можете писать в нашем

Красноярска хочу поздравить всех пожилых людей с праздником. Пожелать им всего крепкого, ну, в смысле, пожелать им всего, пожелать им всем крепкого здоровья. А то я как-то прочитал, пожелать им всего крепкого, чтобы все напитки были крепкими. Да нет, не это мы хотели сказать. Мы хотели сказать всем крепкого здоровья, Анатолий, правильно? Анатолий Николаевич, большое вам спасибо. Привет, Артем, пожалуйста, передай привет в нашу группу родственников. Скажи им, пожалуйста, народ, четвержок наступил. А это значит одной ногой на тропе выходных. Всем целеустремленности, добра, да просто кайфуем, выходные на носу. Это абсолютно точно, Алекс, поддерживаю. Московскому Мурзику от баварского Мирона физкульт привет. Спасибо от Алекса. Всем котам и собакам, слушающим Русское радио, большой привет.

Ростков Радио продолжается стол заказов. Смотрю, что у нас происходит на странице ВКонтакте. Людмила пишет: доброго эфира, Артем. Чудесного 1 октябрьского эфира. Теплого кофе, отличной музыки на волнах Ростков Радио. С любовью, Людмила, Люда. Это взаимно. Так, показалось, что написал китаец, но это все-таки русский. Почему китаец? Потому что очень интересный его ник. Любимый. Ну, Лю практически китайское имя. Любимый. Доброй ночи, уважаемый Русское Радио. Хочу пожелать спокойной ночи красивой девушке, ангелочку Надежде Крыловой. И пусть ее сон ничто не потревожит сладких снов. Написал Любимый. Доброй ночи, Русское Радио. Поздравьте нашего старшего сына Чечерина Дениса с 26-летием. Здоровья, любви и бесконечного счастья. Тебе, мы тебя все безумно любим. Мама, папа, брат Данил, бабушка, дедушка, Дарья и Соня. Побольше солнца в твои окна, написала Юленька из Майкопа. Какое замечательное пожелание.

Вот с такими словами запускайте ваши сообщения в наши мессенджеры. Еще не поздно. Лети, мое сообщение. +7 916 003 105.7. Пишите в наши мессенджеры. Артем, привет. Пишет Людмила из Уссурийска. Очень рада слышать тебя. Спасибо за эфир. Пусть этот день будет наполнен приятными сюрпризами, яркими моментами и отличным настроением. Пусть все задуманное легко сбывается, а каждая минута радует. Всем продуктивного четверга. Своим пациентам желаю здоровья и удачи. Всех пожилых людей с праздником, здоровья вам, с первым днем октября также. Племянник Серега, с днем рождения тебя, крепкого здоровья, сдать все экзамены на 5, закончить школу и поступить. Тебя окружают только хорошие учителя и друзья, написала Людмила из Уссурийска. Доброе утречко, Русское радио, пишет коротышка. Огромный привет из Хабаровска, Комсомольску на Амуре. А самый-самый большой привет моему любимому Саньке. Ты самый лучший, ты просто моя жизнь, безумно тебя люблю. И здесь просто какой-то, ну, миллион сердечек. Коротышка, по-моему, вы первая, кто, отправляя сообщение на Русское радио, написал такое количество сердечек. Ну, я не знаю, здесь их очень много. Так что, Санька, вы видите, как она вас любит. А Тимур пишет, передайте привет Артему, перемотчику с Подольска, который не работает и спит. Спасибо, Русское радио. Тимур, ну пожалейте моего тезку Артема. Ну, хочет человек поспать. Пусть поспит. Всю работу, которую он не сделает, вы на него потом повесите дополнительно в его другую смену. Договорились? А, Артем, как ты там, спишь?

стол заказов на Русском радио и финальное сообщение. Сергей Сергеевич пишет: Артем, добрейшего утра. Кузбасс проснулся и сразу на волну Русского радио. Всем новокузнечанам хорошего настроения. Да что там, всем россиянам не унывать, все будет хорошо. Надо просто верить, Сергей, абсолютно поддерживаю. Надо просто верить, все будет хорошо. Но тот, у кого хорошее настроение, даже если вокруг не очень, он уже как бы находится в приоритете в плане восприятия реальности, а значит ее исправления. Анастасия Калачева, доброй ночи, Русское радио, всем хорошего осеннего настроения. Ксения Зуева, доброго утра из Иркутска, уже еду на работу и слушаю вас в такси, всем хорошего дня. Ксения, вам тоже хорошего дня, Иркутску привет. Светлана Аржанцева, всем отличного яркого денечка, прекрасного настроения. Коллегам Анне Раутканной и Наташе огромный привет, это написала Светлана из Забайкалья. Так, ну и, пожалуй, финальное сообщение. Алмаз Сейтов написал: доброе утро, поздравьте, пожалуйста, моего друга Турибекова Турибека с новой машиной. От души поздравляю с автомобилем. Пусть поездки будут в кайф, бензин дешевым, гаишники добрыми. И Тимурка с финальным сообщением. Собственно, оно повторяет то же самое сообщение, которое я уже говорил. Передайте переводчику Артему, который сейчас спит на работе, чтобы он не спал, а работал. Спасибо, Русское радио. Все, друзья, наверное, стол заказов на этом мы будем завершать понемножку. В финале Валерия мы вместе. Потом еще новиночку с вами послушаем. Ну и жду вас всех в следующем часе. Там много всего интересного и свежего. И новинка будет Дениса Клявера в следующем часе. В общем, Русское радио с вами. Всем хорошего четверга. Сегодня 1 октября.

0: Новая песня на русском.
1: Давай на самый верх, пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: что слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.